0: друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный, а ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

красиво. Сосед за стеной у меня всегда орёт.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рок, борода, единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри.

1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года. We'll be right back.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

двумя лапками. Вот, привет, Васек, привет, Юрка, девелопер, привет. Кто тут второй? Юрка, привет. Серега Датхай, привет. Кто тут у нас еще? Дениска, по-моему, был, да? Дениска, привет. Олежек, здорово. Виталик, привет. Дима, привет. Антоха, здравствуй. Колка, дружочек, тебе отдельный приветище.

две программы. Я думал, вот там музыканты нагрузили сейчас у меня этих треков новых. А там нет. А там нет. Короче, я худо-бедно насобирал. Нет, треков много новых. Я имел в виду именно от мастодонтов, именно от наших старослужащих. Что-то я как-то сижу неправильно. Вот, надо чуть-чуть сдвинуться. Сдвинуться чуть-чуть сюда. Вот, и... Нет, надо камеру лучше сдвинуть. Сейчас, ребят, я настроюсь, а то меня же тут не просто так не было. Меня не было в ашпе. Вот. Вот так. Вот, отлично. Теперь мне удобно, и я посередине. А то мой перфекционист внутренний, он прям лютует. Вот, я, короче, насобирал чуть треков чуть больше, чем на эфир. А поэтому сегодня будет эфир чуть-чуть удлиненный. Вы уж не обижайтесь. Вот, теперь расскажу, чего еще. Я выяснил, что у нас прям четко эфир делится на далекую временную зону, да? На далекую временную зону, на Питер и на Москву. Прикиньте, вот так вот получилось. Москва, Питер и далеко. Вот, поэтому начну я сегодня с далеко. Сразу честно говорю, я практически все треки не слышал. Ну, я слышал только два трека, которые у нас вышли.

песни я не слышал, не слушал, поэтому буду слушать вместе с вами. Так, Вадик пишет, музыка громковата. Так, давайте мне напишите, мы вчера тут колдовали с музыкой. Правда ли она громковата или так кажется только Вадику? Ну давайте, на всякий случай. Вот так вот, одну децибелочку скину. Вот, и чего?

кину, понимаешь, во все чаты, какие вспомню. Вот, вы не стесняйтесь, комментируйте. Серега Онский, здорово, здорово, дорогой. Группа Тюленева, привет. Вот, я не стесняюсь, кидаю вам ссылки. И чего? И все, и радуемся жизни. Собственно, поехали. Ставим, слушаем. Группа Foo Fighters, Хабаровск, каждого касается. Так, ну-ка подождите, а Руслан там какую-нибудь сопроводиловку писал? Или нет? Нет, написал трек со второго альбома группы Foo Fighters. Все, ставим, слушаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

соскучился. Как я вас люто ненавидел еще 2 месяца назад. Вот, а сегодня прям я чувствую, что я по всем соскучился. Вот, песня класс, пишут нам. Так, что там, Алиска, ну, во-первых, хочу тебя поздравить с днюхой. Да, я помню. Я помню, что тебя надо поздравить с днюхой. Вот, я тебе желаю быть умной и красивой, чтоб какалось твердо и мысли были светлые. Вот, ну и чтоб близкие твои все не болели, а все остальное ерунда. Все остальное наворуем или купим. Вот, поздравь. Давайте тоже Алиску поздравляйте все срочно, срочно. Вот, что я хотел, я что-то хотел жутко мудрое сказать, и потом увидел Элис, и все, и у меня прям улыбка расплылась, и я поплыл. Так, нас

стриме слышно музыку. Музыку слышно ровно столько, сколько ее должно быть слышно. Вот. Кому хочется ее слушать хорошо, включите параллельно радио. Если вам нужно наблюдать на мою морду, да, то как бы переключайте.

еще второе. Вторая позиция сихосвича. Если вы смотрите стрим, и у вас, не дай бог, по комнате прям тут бегают дети, убирайте их. Убирайте их или втыкайте наушники, потому что на стриме нет-нет, да и да, могу я тут что-нибудь брякнуть, ляпнуть. Вот, поэтому сразу предупреждаю, стрим не для детей, 18+. На радио там все чинно, у меня когда красная кнопочка горит, я матом не ругаюсь. Вот, а все остальное, тут я ругаюсь прям как хочу. Вот, так, что еще? Что, все, я все основное сказал. Теперь что, Игорян, привет! Ну, здорово!

интересует. Так, Руслан. Руслан, это вторая песня с альбома. Когда будет альбом? Когда будет альбом? Давай, рассказывай.

закрою, да? Закрою. Да, ну, конечно, за треки мы сегодня не голосуем. Не голосуем. Треки эти вот уже все, они по-любому будут врататься. А давайте я вот сразу туда и перемещу. Что мне, чтобы мне потом не возвращаться. Ротация, основной плейлист. Все. Foo Fighters уже в ротации. Так, едем дальше. Далее у нас наш барнаульский теперь друг, группа «Экспонаты», «Кунсткамеры». И что меня радует,

вокал. Наконец-то появился вокал, и, собственно, группа-то зазвучала. Вот, и буквально прям вот, я не знаю, может, недели 2-3 назад этот трек вышел на лейбле «Неформатное радио», называется «Седьмой этаж». Собственно, ставим, слушаем, он уже...

написали. Собственно, вокал Вика Катаева, автор музыки слов Дим Коробкин, сведение Степанов Александр. Собственно, ставим, слушаем. Поехали, ну а вы комментируйте. Так, где кнопка «Поехали»? Вот же. И махнул рукой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:17:51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже. Так, вот смотрите, пишет нам Рипс, раз, два, три. Мне кажется, чего-то не хватает в песне. Ну, а так нормально. Слушай, я тебе честно скажу, я эту песню я слышал, потому что я ее выкладывал на цифровой площадке, я ее послушал раза два-три даже. Вот, поверь мне, вот сейчас в этой песне все хватает. Раньше было гораздо хуже.

А оказалось, что им всего лишь не хватало женского вокала. Вот, подачи, да, потому что Димон, он у нас такой, он чувак у нас прямолинейный, ну и, соответственно, поет он тоже по линейке, вот.

Вот, а сейчас у них, понимаете, появился вокал, появилось прям вот, и я думаю, у них появилось желание. И появилось желание дальше что-то. Поэтому дальше они будут развиваться, и все будет только лучше и лучше. Вот, теперь есть стимул. Так, что? Ну так-то песня нормальная. Не те рокеры нынче. Игоря, нормальные

скоро. Вот кто мне сейчас резко скажет, прям вот без гугла, за того я выпью. Так быть, вот, нашел. Так, 18+, плоская земля.

могут договориться, потому что у каждого своя правда, а засилие фейков и обмана в информационном поле о том, как становится сложно отличить истину от лжи. Вот такая вот серьезная песня. Вася Вехов, привет! Итак, 18+, плоская земля, Питер, ставим, слушаем, а вы, конечно же,

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, другие подруги, 21, 26, 19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько

не хочет. Вот, от себя хочу сказать следующее. Группа 18+, стала хорошо звучать. Ребят, я вас поздравляю. То ли вы нашли свой звук, то ли вы наконец-то научились играть, то ли вы наконец-то научились сводить, ну или, может быть, просто песня удачная. Вот, но...

Ног я противник. Не люблю я этого. Так, что там еще у нас? Все, крутая песня. Так, Колка пишет, на неформатке видео недоступно. Facepink. Слушай, Коль, я не знаю, в чем.

Коль, я тебе объясню. Почему-то, когда идет стрим, то на сайте его не видно. Я не знаю, с чем это связано. Это какие-то причуды Ютуба. Вот, но как только я нажимаю кнопку «Остановить трансляцию», то трансляцию сразу на сайте видно. Вот, я не знаю, с чем это связано, поэтому кто хочет смотреть трансляцию, то ну, или напрямую на Ютубе смотрите, или смотрите во ВКонтакте. Вот. Так, крутая песня, там прям хорошо играет рок. Ну, скажем так, это не совсем рок, это такой...

фанки нашего с тобой времени, да, это же что? Это был протест. Это был протест, ничего было нельзя. Вот, а нынешние панки, они, у них теперь панк ассоциируется с музыкой. Они панки по музыкальной части, а не потому, что они, вот, могут погадить...

поехали дальше. Далее у нас все еще Питер. У нас все еще Питер. Группа фильм. Группа фильм прямо сегодня. Прямо сегодня.

забыл. Вот, основной. Все отлично. Отлично. Так, 18+, закрываем и находим группу фильмов. Где он у меня? Где он у меня? Где Вася? Где он? Вот он, Вася. Так, Василий, что тут у нас написано? Место для тебя, стихи Александр Масальский, музыка Александр Масальский. А, ну и все. Поет Василий. Вот, а я думал, это предисловие какое-то для трека, но нет. Вот, давайте, ставим, слушаем. Поехали. Питер.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: 21.36, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, вы поняли, да? Вот.

Одно очень спокойно. Ты очень спокойно нам рассказал про спокойную музыку. Я с тобой согласен. Я с тобой полностью согласен, она очень спокойна. Колянова пришла в новых тапках. Ну, счастье, полное ведро. Как показать? Вот, вы видали такие тапки? Это же, понимаете, я не зря раку пишу. У меня баба стала хиппи. Вот. Так, что там? Хорошая песня, красиво сделана. Лирика это замечательная. Я тебе больше скажу, риф сразу в ответ. У Васи целый альбом мы выпустили. Там одни стихи. Там стихи. Там не музыка, не песен. Не, музыка есть, но там стихи. Я весь этот альбом запиндюрил.

На самом деле это охрененно огромный срок. За 25 лет, я не знаю, можно расколотить коллектив просто об стол. Да? Люди расходятся, сходятся, женятся, разводятся, снова женятся. Как Паниковский говорил, я тебя куплю и продам, еще раз куплю, еще раз продам, но уже дороже. Вот, поэтому я тебя поздравляю. Итак, Миджи, трек называется «Живи». Где ты у меня, господи? Где у меня этот Миджи? Вот он. Так, что у них, сопроводиловка есть? Нет. Новый трек Артура Курникова и группы Миджи «Живи». Все, ставим, слушаем. Собственно, Питер, я хапаю ссылочку. И полетели.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Подруги, 21:44:30 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, Артур, ну, красавчик.

папа, это я знаю, это я знаю. Последние вот 2-3-4 песни, которые от тебя долетают до меня, которые прорываются сквозь

в лирику. Все ли у тебя хорошо, друг мой? Вот я к чему. Или ты прям до такой степени расчувствовал? Вот, расскажи мне.

хорошая песня, хорошо спета, стоит, стоит за такую музыку хвалить. Так, что там, Алиска выполняет трек, выполняет работу Артура и кидает ссылку на Midjourney Art.

Нет, не академический, не соглашусь. Не соглашусь, но классный вокал. Я говорю, вот я сейчас за эфиром перечислял, вот на моей памяти три таких вокала. Вот Артур, да, а потом наш туляк Мишка. Господи, только что называл фамилию, уже забыл. Ну, вы поняли. Вот, это человек, которого я запихал на главную сцену Мото Малый Ярослав. Вот, и потом они еще на гала-концерте перед 10 тысячами

глубины души ложится. Да, Мишаня пишет, олдскулы сводят, и это хорошо. Так, Артемка пишет, заходит трек по ходу. Да, хорошо зашел трек, замечательно зашел. Да, Гришин, да, спасибо, Вов, я уже вспомнил. Года в лирику затянут. Да ладно, тебе-то еще старперы переобуться. Ладно, я тут еще попердываю, жалуюсь на жизнь периодически. Тебе еще рано. Нет, я так подозреваю, я стал таким проникновенным, ну, я за собой заметил, да, когда у меня случилось все. Когда у меня случилось все.

братан. Вот, поехали дальше. Поехали дальше. Так, далее у нас кто? Вот, да, далее, это сейчас будет бомба. Бомба. Для кого-то бомба. Ну, по крайней мере, для Надии. Надия зовут ее, Дорячук. Группа Нади. Вот, для нее, я думаю, это прям знаковый шаг, потому что это совместная песня с нашим, понимаешь, Юлианычем. С нашим Юрием Юлианычем Шевчуком. Вот, группа Нади, трек называется вот «Через точки». M.Z.I.T.V.

отечественного рока. Вот тут очень большое, как это называется, вступительное слово. Я вам сейчас ссылочку кину, если вам захочется, вы прочитаете. Вот от себя я хочу просто Надию послушать.

Ну куда тут? Ну понятно, что уровень. Понятно, что все шикарно сделано. Все, трек уже в ротации. Уже в ротации. Так вот, Вадик пишет, круто. Что там у нас? Рипс, раз, два, три, пишет, рок прям круто, слушал бы вечно, хорошо сделано, не ожидал сначала. Так.

Безусловно, песня крутая. А что там еще у нас? Серег пишет, уже слушал. Вот.

программах. Я помню, мы что-то включали, и крутится уже ее и новые песни у нас в ротации. Вот. Ну, вот плюс один. Вот. Это знаете что? Это шеф.

Ладно. Поехали дальше. Вот, надеюсь, я очень за тебя рад, молодец. Я надеюсь, что вот это прям даст тебе толчок, тебе, твоей группе, твоей команде. И дай бог, чтобы вам помог этот вот симбиоз в дальнейшем. Поехали дальше. Ну, собственно, все, с Питером я на сегодня закончил. С Питером я закончил. Перебираемся в Москву и ближайшее Подмосковье. Далее у нас что? Далее у нас наш большой косолапый друг, большой ногами. Да. Безымянная звезда называется трек. Сейчас я его найду. Где он там у нас? Где он там у нас? Где? Вот же. Вот. Так, что они написали? Да ничего они не написали. Сингл к альбому «Холодные сказки». Весь альбом ждем в апреле. Вот так вот. Итак, ставим, слушаем «Безымянная звезда», «Большой ногами», «Москва». Поехали. Поехали. Собственно, сейчас я эту гадкую мышку выловлю на третьем мониторе. Как я? Вот она. Все. У меня есть, знаете что? У меня есть вот такая штука. Я ей могу тыкать прямо в монитор. Смотрите.

сил, я могу теперь в монитор прям тыкать и нажимать кнопки, где мне надо, а не искать эту мышку гадскую. Вот. Ну что, Димка, ну поздравляю, ну очередная красота, ну честно. Я сейчас наушники не одевал, но я слышу, что красиво. Я потом послушаю отдельно. Вот. Так, Алиски пишет, хорошо, но мало. Хорошо, но мало. Мишань Тюленев пишет, большой ногами, респект. Так, песня классная. Что там еще у нас?

Так, большой ногами закрываю. Далее у нас кто? Далее у нас наш друг.

Я не слышал, я честно говорю, не знаю, что это. Буду слушать вместе с вами. Так, что тут написано? Написано: группа «Клич», Вадим Манцев, слова и музыка, Роман Николаев, Виктор Косевасян. Вот, собственно, ставим слушаем. Ставим слушаем, поехали. Я сейчас ставлю ссылочку, а вы, конечно же, комментируйте. Так, поехали. Оп.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 22:08:31 на моих зеленых системных. Вадик пишет: хорошая песенка. В лирику точно пойдет. Слушай, я не знаю, ты за кадром слушаешь или нет. Я тут. Не, все классно, прям все чудесно. Я прям кайфанул. Мне знаешь, что показалось? Ну, может, мне просто кажется. Вот, там басок такой интересный звук. Какой-то прям он не классический, но мне.

А так здорово, здорово. В лирику пишет, точно подойдет. Все уже он и в лирике, и на основном канале, и на ночной пикнул. Все. На трех плейлистах болтает уже. Так, что там у нас? Витя нарисовался. Здравствуй, друг. Здравствуй. Пишет, отличная песня. Так, Алиска пишет, я

заметил. Вот в чат написали, баса не хватает. Вот, его не хватает. Его не хватает, он как сказать, его хочется побольше, даже нет, не побольше. Вот громкости не надо. Именно вот этой глубины чуть-чуть. Вот есть так, я не помню, по-моему, молодежь его, рэперы называют 808, что-то такое, как, когда вот он оттуда, снизу, прям, бум, по диафрагме. Вот, вот этого чуть-чуть добавить состояние, а громкости не надо. Он прям хорошо. Просто звук интересный, ему не хватает киночка. А так все остальное чудесно, прям звучит, все сбалансировано. Вот. И вообще будет шикарно. Ну, опять же, это, может, я ошибаюсь. Может, я дурак. Это вообще не исключено, что я дебил. Я сейчас несу какую-то ересь. На самом деле все хорошо. Вот, ну попробовать. Мне кажется, можно попробовать, послушать. Если не понравится, тогда оставить как есть. А если понравится, то Зухеру прислать этот... Чё ты мне никак, этих лангустинов ты мне никак не довезёшь. Вот, ладно, поехали дальше. Далее, следующие наши москвичи, группа Тюленева. Вот, причем это группа Тюленева. Сперва все ошибались, что только там не придумали. Оказывается, что эта группа называется Тюленева. Это не девочка Тюленева, а группа Тюленева. Да, был такой мужик Тюленев, его именем названа улица, и вот эта группа...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат

дорогие подруги, только что у нас отзвучала группа Теленева. Мишаня. Вот те тут пишут: отличная песня, и сама по себе чудесная, сделана великолепно. Вовчик пишет: грустновато.

вспомнил. Она у нас лежит, эта запись. Вот, и там она где-то есть. Так, группа Тюленева, который раз убеждает, что мы с вами братья по разуму. Вот, это как... Сейчас, это басня такая была, когда...

все очень живот. Петушка хвалит кукуха. Да, ну что-то я помню там, кто кукушка хвалит петуха за то, что петух хвалит кукушку.

Так, ладно. Что там? Вот хорошая песенка. И все, и больше нет комментариев. Что-то вообще мало. Так, ладно, Тюленева, группа. Вы в ротации на лирике, на основном. Ну и в ночной давайте тоже, чтобы там люди хорошо, крепко спали. Так, что? Едем дальше. Далее наш друг Серега. Так, спрашивает Алиска, только у меня зависло. Что у тебя зависло? Расскажи мне. Что у тебя зависло? У тебя стрим завис или радио зависло? Что у тебя зависло?

чикатилку. Кто? Давайте, рассказывайте, кто уже отправил чикатилку? Кто? Кто? Кто чикатилку отправил? Сегодня же, 14 февраля, расстреляли чикатило. Да. И сегодня все маньяки собираются в лесу на полянке

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Я так кайфую, я теперь могу тыкать в монитор. У меня раз и кнопка.

Так, лирично, очень красиво и с отличным текстом. Ну, вообще, я на самом деле, я за Серегу даже не сомневался. Я даже не сомневался, поэтому как бы прям вот...

мы договорились жрать креветки. Жрать креветки, они пошли, надо были креветки. А меня под белые рученьки с фестиваля увезли. Они пришли, а Зухера нет. А креветок целый ворох. И знаете, что они делали? Они уселись на пороге храма Христа Спасителя. Понимаешь, приставали там к проходящим женщинам и кидали с них шелухой от креветок. Вот так я и не поел лангустинов. Опять мимо меня все пронеслось. Вот, ладно, Онварду привет. Чего? Серега пропал. На самом деле он, походу, не досидел. Походу, его срубило. Походу, Серегу срубило. Так, Зухер, ты побрил бороду. Я ее не просто побрил, я ее сбрил нафиг.

Колыме. Вот, а получилось, что я на работе шлифовал дубовые филенки на мебели. А там мелкая дубовая пыль, то есть я был весь просто в этой пыли.

прахом. А Колянова мне еще закатила истерику, она же мне все время кричала: «Зухер, сбрей бороду! Фу! Сбрей бороду! Фу!» А она же у меня уже была до пояса. Вот, я же уже прям натуральный был Дед Мороз. И тут она приходит с работы, а я бороду в угол уже поставил, все, уже сбрил. И она так...

Представляете, ужас, ужас. Женщины — это такие существа, их просто невозможно их разум победить. Ладно, отвлекся. Вернемся мы к последнему треку программы, ребят. На сладкое. Я не слышал эту песню, честно говорю, но это же последняя песня программы, значит, что значит хедлайнер? Вот, более того, это человек, который мой земляк, да? Это группа «Продолжаем», это Вовка, понимаешь, Горельцев. Это человек, который, с которым я даже играл вместе, да? Так, стоять, Зорька. Вот, с которым мы начали репетировать программу и

складывал. И тут я прям смотрю, раз, лежит песня. Продолжаем. Будильник. Вот, поэтому давайте вместе послушаем этот будильник. Вот. Я надеюсь, что она все-таки будет в ротации, потому что все треки до этого, все в ротацию переместились. Вот, нет, нет, не изменял, Вовчик, я не изменял, честно, даже не думай, ни сантиметра.

определенных системных. Вот, ну что, вот вам, понимаешь, грубо продолжаем, да, это наши тульские алкаши, наши тульские панки. Вот, надо вас этот, с Игоряном свести, пусть он Вовке в 5 утра звонит. Пусть он Вовке в 5 утра звонит.

вечер. И мне кажется, пришла мысль. Не, просто у меня в этом компьютере нету ничего заготовленного. В тех компах у меня же все было. Вот, а тут у меня вообще ничего нет. Но у меня здесь есть. А, нету! Офигеть!

уже на мастере, наверное. Наверное, даже уже на мастере. Покрутить эквалайзером, мне кажется, даже этого будет достаточно. Вот, чтобы он чуть-чуть, как тебе сказать, появился чуть-чуть.

0: Ладно, друзья, ну что, давайте я сейчас радиослушателям говорю, дорогие радиослушатели, сейчас я включу песню, после которой включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся с вами в следующую среду, ну, конкретно со мной, вот, в 21.00 в программе «Неформатный миксер». Вот, а на стриме я еще поболтаюсь минутки две. Вот, а с радиослушателями прощаюсь. Всем пока, друзья. Я надеюсь, вам было сегодня хорошо. Ну, сегодня мы чуть подзатянули, но на самом деле мы всего-то на 10 минуточек задержали. Все, радиослушатели, всем пока. На стриме я еще пока поболтаюсь.
1: Вечно уходит лето, в окна стучится осень. Не будем думать об этом, да никто и не просит. Надо бы съездить в Тулу.

оливковое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, знает.

поете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети? Кто узнал, забудет едва ли. Захар, да он такой. Здесь нет никакой морали, морали здесь нет никакой. И мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит обмануть.

0: Бэйба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Rolling Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

За днем, год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая бьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ.

Говорят, что влюбленность кончается рано или поздно, такое случается. Только судьба все иначе расставила. Странно, но мы исключение из правила. Эта любовь продолжается, множится. Все происходит не так, как по

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Рваные флаги, дождик по капле, ветер играет листвой. Шаги в невидимку наступали на грабли, похоже, я стану зимой.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг. Есть только...
0: Здесь диджей Зухер.

Конечно же, здравствуйте, наши тихие слушатели, те, которые слушают программу в записи. Вот, у меня, кстати, накопилось уже невыложенных эфиров 6-7 штук. Надо как-то заняться, выложить все эфиры. Вот, ну что, друзья, отпуск закончился. Ну, как отпуск, скажем так, отдохнул я от радио. Вот, все остальное не отдохнул от слова совсем. Розалинда, привет, привет, привет. Вот, и начинаем мы, собственно, начинаем миксеры нормальные, полноценные. Закончились все отборы. Вот, в субботу поеду в Собянин-Сити. Вот, буду сидеть в жюри, попивать вискарик и, собственно, ругать музыкантов. Вот, ну или хвалить, поглядим, потому что половину из них я не знаю. Я посмотрел лайнап фестиваля. Вот, ну те, кто у нас отбор проходили, тех я, конечно же, знаю. Там ребят клевые, а остальных не знаю. Вот, Олежек, привет. Привет, здравствуй, дорогой. Вот, и чего? Что я говорил-то? Все, я мысль потерял. Видите, как плохо бухать вчера. Я вчера бухал, сегодня мысль потерял. Вот, и сегодня у нас, с сегодняшнего дня, хотя уже какой, у нас уже был, да, миксер? У нас уже был обычный миксер, но теперь уже прям вот вообще обычный-обычный. Прям вот самый, что ни на есть. Вчера сидел я кривенький. Мы тут с Юлькой побухивали, она шампусик пила. Я побухивал свою вот эту барбарисовку 83-ю, и я тут попутно На кривой ноге выбирал треки. Вот, когда будешь собирать грани, спрашивают. Ребят, вот в мае, я же обещал, в мае дам старт. Ну, видимо, вот сейчас я, эти выходные у меня пропали. Вот, я же буду в Москве в субботу, а в воскресенье я буду отлеживаться, потому что в субботу я нахреначусь, скорее всего. Вот, и в эти выходные я, конечно же, ничего не сделаю. А со следующих выходных, да, на сайте появится кнопочка «Предложить трек в сборник». Вот, ну и, собственно, начнем собирать сборники. Будем рыгать, ругать и хейтить. Вот, обязательно. Хамло Чулпанов, привет. Вот, ну и давайте начинать в конце-то концов, из конца в конец. Ребят, сегодня я треки расставлял, знаете как? Я просто мышкой взял и перебросил. Не раскладывал, не сортировал, потому что я прям вот прилетел и быстро-быстро начал собираться к эфиру, потому что я опоздал. Я по большому счету, не, в эфир-то я вышел вовремя, а готовиться начал поздно. Поэтому я сегодня даже не раскладывал никак треки, то есть вот они как скачались, я их так и зашвырнул. Поэтому, скорее всего, сортировка будет по алфавиту. Вот, и первые сегодня у нас группа Update. Я помню, они у нас откуда-то издалека. А, из Свердловска. Вот же, из Свердловска. Ребята у нас, вот, про себя написано следующее. Апдейт – это всегда позитивная интрига. Новое звучание и... Надо слушать и смотреть. Вот, ну и давайте будем слушать. Смотреть нечего, но послушаем точно. А, для тех, кто у нас в первый раз. Да, кстати, друзья, я же забыл, понимаешь, рассказать банальщину. Для тех, кто у нас в первый раз. Те, кто слушают радио. У вас все хорошо. У вас все замечательно. У вас будет хороший звук. У вас не будет мата из динамиков. Те, кто слушают стрим, видео, те, кто видео смотрит сейчас, прям уберите детей или оденьте наушники, потому что нет-нет, да и да, Зухер то еще животное, могу выматериться, могу сказать какую-нибудь гадость, вот, поэтому те, кто смотрит стрим, и звук песен там будет, конечно же, похуже, вот, поэтому выбирайте, где вам слушать удобнее. И поехали. Итак, Апдейт, Свердловск, трек называется «Танцовщица», поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21.09 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа Update, Свердловск, танцовщица. Вот, ребят, я этих заприметил, когда они у нас брали на сайте треки дня, по-моему, треки недели, что-то такое. Вот, и вполне мне так ребята понравились, я себе галочку поставил, что надо их взять как-нибудь в программу. И вот же начались у нас нормальные эфиры, и сразу я ребят взял в программу «Миксер», потому что, ну, клево же, смотрите, как классно пилят. Вот, у нас уже вторая классная группа из Свердловска, вот у нас М17 оттуда, вот, теперь у нас еще группа «Апдейт» оттуда. Вот, кто-то еще был, но вот такие, чтобы прям запоминались, вторые. Вот, Лена Одинцова, привет, привет, привет. Так, что там нам пишут? Вот, смотрите, по первым рифам мне уже нравится трек, пишут. Так, что там еще у нас? Забойная песня получилась отлично. Юрка у нас нарисовался, пока мы песню слушали. Вот, Андрюха спрашивает, каминный зал тоже в студии или находится? Слушай, каминный зал у меня под студией получается, да? У меня на первом этаже каминный зал, где мы жарим шашлыки, баня и столярка, мастерская. Вот, а на втором этаже у меня недостроенная студия. То есть там крыша есть, стены есть, половина утеплено. Вот, осталось утеплить две стены и потолок до конца. И все, и можно, в принципе, переезжать в студию. Но все некогда и не на что. Вот, поэтому каминный зал у меня получается под студией. И когда у нас будет уже она достроена, я подозреваю, мы будем делать живые эфиры. Вот, и заканчивать живые студии мы, скорее всего, будем... Где? Где? Конечно же, в Шашлыковой. Так, Витек пишет, тоже сегодня кондей в студию купил. Да, очень нужная вещь, потому что, ну, блин, без кондея... Просто вот огромнейшее спасибо нашим нижегородским алкашам. Вот, нашей Стреле Морфея, и Стреле, и Морфея, и Сашке, и Светке. Кстати, что-то они совсем перестали к нам заглядывать. Они же мне отправили кондей. Вот, я заплатил только за этот, за доставку, за почтовую пересылку. Так что он мне достался даром. Огромное спасибо ребятам. Вот, ладно. Апдейт. Молодцы, молодцы. Поехали дальше. Далее у нас группа Dark Park. Причем, мне кажется, эта песня у нас крутилась тоже в ротации. То ли как в треках недели, то ли где-то что-то такое, то ли как победители чего-то там, не знаю чего. Короче, они у нас крутились с этой песней. Вот, но вчера я, видимо, был крив и пьян, и я почему-то взял их еще раз в программу. Вот, а сегодня уже трезвым взглядом посмотрел, говорю, блин, ну крутилась же песня, и много крутилось. Вот, но ладно. Пусть будет. А может, я путаю, может, у нас другая какая-то песня крутилась, но, по крайней мере, Dark Park у нас много. Так, про себя у них написано следующее. Группа образовалась в 2016 году в Москве. До настоящего времени выпущено несколько синглов, которые можно послушать и приобрести на всех популярных интернет-площадках. Dark Park является участником различных музыкальных фестивалей, постоянным гостем радиостанций, регулярно посещает города России. Вот, не знаю, насколько в данный момент Dark Park сохранился как группа, потому что я знаю, что у них девочка ушла в сольное плавание. Вот. И где-то у меня, ну, по ленте пробегала новость, что ребята думали, то ли им завершить Dark Park как проект, который закончился, то ли найти новую вокалистку и, собственно, продолжать. Не знаю, на чем все это кончилось. Ребята из Dark Park, если кто-то тут сейчас висит в чате, расскажите нам, что вы все-таки решили. Вот, Пашка, привет! Привет, Питер! Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Dark Park, новый день, Москва. Пока, Москва, поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:18 на моих зеленых системных. Дениска пишет: нежели богато, нехрен начинать. Вот. Пашка пишет: либо я удачно стал заходить сюда, либо Захарка наконец-то ставит больше року. Спасибо за это. Люблю малоизвестные коллективы по року и панку. Слушай, ты знаешь, на этом твой кайф сейчас, наверное, закончится. Потому что все массивное отзвучало прямо в самом начале. Так, а что там у нас дальше-то? А, нет, будут еще две группы интересные, для тебя интересные. Вот, пишет Пашка: хорошая песня. Так, что-то сегодня вообще музыку никто не комментирует. Вообще как-то тихо в чате. Так, Олежек пишет: завтра еду на дачу, буду делать уже очередные перезаписи одной и той же песни. Вот, новый подписчик у нас, Жень Епифанов, привет. Привет тебе. Так, ну что, Dark Park не отозвались. Dark Park не отозвались. Я хотел выяснить, все-таки развалили они коллектив или не развалили. Вот, ну будем надеяться, что... А я даже не знаю, вот на что надеяться на самом деле. Вот, мне кажется, Камилу убрать оттуда и уже по-другому будет звучать. Мне кажется, будет по-другому звучать. Вот смотрите, если взять другую вокалистку, будет другая подача, будет другой голос. Все будет другое. Вот мне кажется, наверное, надо им поставить жирный знак минус. Да, не как это. Короче, закрыть проект и запустить новый. Ну, это опять же мое мнение. Потому что вот, как сказать, новый вокалист — это всегда вообще уже другой звук, прям совсем другой. Так, вот Олежек пишет: трек фееричный, я уже писал об этом. Так, Женька пишет: лепим пельмено-сосиски, но стрим смотрим и слушаем. Пельмено-сосиски. Слушай, пельмено-сосиски — это что? Это сосиски в тесте. Сосиски в тесте. Я понял. Вот, ну, желаю тебе сломать зубы, непьющий мой друг. А мы едем дальше. А дальше у нас группа... сейчас я посмотрю, что у меня там стоит. Река-река. Сейчас я их найду. Где же они? А я, кстати, на Dark Park забыл ссылку кинуть. Вот. Река-река, дислокация, Москва. Трек называется «Да будет так». Про себя написано следующее. А, это не про себя, это слова песни. Все, у них про себя написано так. Инди-рок. Данная песня входит в новый EP «Да будет так». Вот, река-река, Москва, да будет так, поехали, ставим, слушаем. А вы комментируйте, не забывайте, мне же так удобно, когда вы все пишете. Вот, я могу почитать и мозгой шевелить не надо, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-23-43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Как-то грустно звучит, пишет Олежек. Я сейчас усну. Вот, Розалинда пишет, атмосферная песня, понравилась. Андрюха из Челябинска пишет, ой, как тоскливо то, тоскливо то. Так, все спрашивают, где тут инди. Ребят, а что вы считаете инди? Вот объясните мне, что вы считаете инди, и я вам скажу, что такое инди. Вот, вообще инди-музыкой называется музыка самоспродюсированная, когда группа сама занимается и продюсированием, и аранжировкой, и размещением. Вот это и называется инди. Вот. Так, сейчас усну с траурного трека, пишет. Ребят, ну что вы, я не знаю. Вот, Пашка пишет, такие песенки любили на проекте «Фабрика звезд», если память не изменяет. Вот, занудно. Нет, ребят, не соглашусь я с вами. Песня клевая. Песня клевая, спета, душевно. Вот, единственное, есть, конечно, косяки. Вот, ребят, будете, когда... Вы прям вот инди-инди. А, ну вы уже выпустили. Вы ее уже выпустили на площадках, хотя поспешили, потому что вот есть небольшие огрехи по сведению. У вас вокал прям утонул где-то там за музыкой. Вот, и очень плохо слышно его. То есть, если прибавляешь мясо в динамике, тогда начинается очень громко фано, рубит прямо в перепонке, а голос все равно не разобрать, то есть он плохо читаемый. Вот, вам бы пересвести. А песня клевая, мне очень понравилась. Вот, и не слушайте никого. Тут вот настырные индейцы накинулись на Колумба и давай его, понимаешь, долбить табачными трубками. А на самом деле все здорово. Вот, Василий пишет, не знаю, мне понравилась песенка. Да классная песня. Вот, кто тут? Дениска написал, мне нравится, но женская партия. Так, да все партии там хорошие, но женская, да, она прям приятно звучит. Но опять же, вот пересвести бы, неплохо бы пересвести маленечко трек. Вот, ладно, это у нас отзвучало. Едем дальше. Далее у нас, ну, понятно же, по алфавиту, далее у нас Розалинда. Понимаешь, я... Вчера, так, не с моим интернетом стримы смотреть, Пашка Поляков нарисовался, привет, привет, наш далекий друг, вот, слушай радио, не смотри стримы, слушай радио. Так, Розалинда, сейчас я найду, где, вот же она, дислокация, Чайковский, смотрите, автор музыки и текста, и аранжировка, Ванька Встанька. Исполнители Ванька Встанька и Розалинда. Вот так вот. Вот так вот. Я вам честно скажу, я долго ждал, когда же она что-нибудь наконец загрузит, что можно будет взять в эфир. И я дождался. Наконец-то, еще одна. Это уже вторая, да, у нас песня, по-моему. Рина, расскажи. По-моему, вторая уже, да, которая попала в эфир. Вот, короче, слушайте. Трек называется «Жара». Розалинда, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:31:51. Вот такое красивое системное время у меня. Вот, ну, у нас, во-первых, Серега Онский нарисовался, пока мы слушали Розалинду. Вот, смотрите, что пишет народ. Ем плов, слушай, Розалинда, очень зашло. Так, это Москва. Челябинск пишет. Хоть какое-то разнообразие сегодня, хорошие мотивчики в музыке, за фолк отдельно. Спасибо, здорово, классно. Так, Пашка Павлов наш. Наш Паш, трупанк. Пишет, кайфовая песенка, кучу сердечек наотправлял, что аж подвис эфир. Вот. Василий пишет, музыка шикарная, такой музыке надо соответствовать текстово-вокально. Так, что тут? Пашка Поляков пишет, лучше бы не пел, текст ужас. Нет, кстати, ты знаешь, Павлентий, я тебе скажу так, тут все как положено. Ну, тут понятно, что упор весь сделан на музыку. Вот, это как бы просто к бабке не ходи. Вот, и текст, я думаю, наоборот, он не должен отвлекать от музыки. Так, Серега Онский пишет, зашибись, Караганда. Так, что еще у нас? Алиска пишет, что-то восточное, интересно. Привет, Алиска, кстати, привет тебе. Ух ты, какие индейско-арабские мотивы. Мне нравится под настроение. Короче, всем понравилось. Вот. Слушай, Рина, ну я могу сказать, что ты сделала прям вот громадный шаг вперед. Прям огромный шажище. Шажище. То есть победила всех боссов в игре и вышла на новый уровень. Вот так держать. Молодец. Красиво, здорово, прикольно, приятно послушать. Вот, флейта прям вот вообще порадовала. Я так давно хочу научиться играть на флейте, но все как-то прям не получается у меня. Вот, что тут вот пишут, музыка «Отвал башки», кстати, ну, да, классно, классно, вообще классный трек получился, прям вот я его как вчера услышал, думаю, надо брать, надо брать обязательно в программу, пока кто-нибудь не унес. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас группа «Шилов Бенд». Так, где они у меня? Так, сейчас я сразу позакрываю, кто уже отзвучал у нас. Тынц, вот он у нас, «Шилов Бенд». «Ночными огнями» называется трек. Он у нас крутился уже в ротации. Они победили в альтернативном голосовании. Что-то там дохрена им денежков зачислили. И дал я им трек недели. Вот, они крутились уже в ротации. Вот, но тем не менее, в рамках программы теперь я их забираю. Это у них альбом 2022 года, называется альбом «Огнями», и вот песня оттуда. Песня называется «Ночными огнями», «Шилов Бенд», Москва. Собственно, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:38 на моих зеленых системных. Пашка, ну зайди на неформатку, господи, ну там же все ее треки есть. Пишет: хочу ссылку на группу. А это ссылка на ее личную страницу. Ну, наверное, группы во ВКонтакте нет у нее. Вот. Группа, есть группа на неформатке. Заходишь на сайт неформатная.ру, вот, и нажимаешь все треки автора и читаешь там. Так, ночными огнями зашло, пишут. Так, что там еще? Пашка пишет: вот я их тут слышу уже третий раз, и каждый раз все одинаково. Не понимаю, нет ощущения разницы в песнях. Шилов, сорян. Так, Розалин пишет: очень классная песня, огонь. Слушай, Пашка, ты, скорее всего, просто эту же песню и слышал, потому что они с ней участвовали в отборе, и они ее же загрузили на сайт. Вот, и, скорее всего, ты просто одну и ту же песню и слушаешь. Вот, а тебе кажется, что это три разных песни. Просто первый раз ты слушал, был ты в говнище. Вот, второй раз ты слушал, ты был с похмела. Вот, а сегодня ты слушаешь трезвый. Поэтому тебе кажется, что это три разные песни, а на самом деле это одна и та же песня. Вот, так, что там еще у нас? Что там еще у нас? А вот, собственно, и все. А вот, собственно, и все, больше никаких комментариев. Вот, ну, как бы мне песняга эта понравилась. Вот, несмотря на то, что Шилов Бенд у нас пролетели, понимаешь, с голосовалками, пролетели с фестивалем, но, как бы, жизнь-то не останавливается. Вот, поэтому ждем от них новых песен, пусть грузят на сайт, будем слушать, будем брать в программы. Вот, кстати, нету Шилов Бенда, где они все, куда все пропали. Вот, поехали дальше. Далее группа The Nighters, тоже оттуда же, с тех же отборов же. Вот, ну и не мог я пройти мимо этой песни, называется она «Силы зла». Вот, про себя у ребят написано следующее. Собравшись в конце 21-го года, группа The Nighters определила свое направление как хард-рок. Но вместе с тем в отдельных композициях присутствуют этнические и фолк-мотивы. Есть песни в жанре фэнтези, а в некоторых слушателя захватит металл и хард-хэви. Вот, собственно, ставим, слушаем. Город Москва, группа The Nighters, «Силы зла», поехали. «Силы зла».

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21:46, 21. Опять красивое время, да что ж такое-то? Вот, Павел, вот ну, тут наш этот, как, верховный ценитель музыки из Питера, говорит, нахрен вокалиста, нахрен текстописца, вот, всех скинуть с поезда под откос, вот, остальные пусть играют, вот, просто ходи туды-сюды, петь не обязательно. Вот, пишет, я бы слушал эту песню на повторе и без вокала, и без текста. Вот, а мне вот все зашло. Ну, текст я не слушаю, как бы мне с этим проще. Вот, но вокал для меня это как еще один инструмент в аранжировке. По-моему, все вполне себе гармонично звучало. Тыгадым, тыгадым, тыгадым, тыгадым. А у меня тут еще внизу союзовские колоночки. И это миском прям так это мне прям шлепало стейком по морде. Здорово. Хорошо. Так, Розалинда пишет. Шикарно звучит песня. Так, что там еще у нас? Был бы хороший трек под какую-нибудь игру, типа как Ария раньше в «Дальнобойщиках». Вот. Серега Онский пишет, скрипка хороша. Вот, хорош меня стебать, Зухер. А как тебя не стебать-то, ё-моё? Пришел тут, всех нагнул, понимаешь. Вот, получи ответку. А как ты думал? Не позволю обижать музыкантов, понимаешь. Прям тут же по щам. Слишком много Павлов, я лучше помолчу. У нас тут Пашка Поляков, Пашка Павлов. Вот, и еще Павла Захарова надо тут, Павла Захаровича Захарова надо какого-нибудь подключить к чату, и будет пашконашествие. Так, Серега Онский написал, скрипка хороша. Ну, вообще, да, я, кстати, честно говоря, не ожидал, что так вот в тяжеляке будет скрипочка гармонично вписана, прям хорошо звучало, правильно. Не как вот это унылое скрипье где-то там в тяжеляках хорошо очень виолончели звучат, очень классно звучат. Вот, но скрипка обычно она как-то так это не доподвизгивает, а тут прям хорошо легла. Здорово. Вот, ну, собственно, молодцы. Молодцы, Найтерс. Спросил Василий, как лучше, The Nighters или Nighters. Слушай, вот честно тебе скажу, а вообще пофигу. Вот, как называть. Ну, мне кажется, уже вы назвались, уже вас много людей знает. Зачем менять название? Есть у нас один друг, вот, не будем показывать пальцем. Он каждый год меняет название у группы. Вот, ну, я думаю, это вообще не нужно. Вообще это ни к чему. Собственно, назвались, уж пилите проект дальше до конца, пока не попередохнете все от старости. Вот, что там у нас тебе? Сын подрастет и будет тебе тут ППП. А что ты его тоже Пашкой назвал? Павел Павлович Павлов он будет. Слушай, а круто. Если у меня будет сын, Захаром назову, вот, и фамилию поменяю на Захаров, тоже будет Захар Захарович Захаров, вот. А чё бы и нет-то? Чё бы и нет-то? Вот, ладно, поехали дальше. Далее наш давний друг Серёга Онский, вот, который сейчас наверняка пьет холодное белое винишко. Вот, спрашивает, чё я его материл. Я тут давеча в ленте наткнулся на твой пост, что вот накопилось у меня тут песенок, надо бы сдаться. А куда бы мне податься, чтобы сдаться? И я прям вот уже хотел тебя матом покрыть прям там в комментариях, а смотрю, уже там кто-то из наших тебе уже написал, что ты, Серега, туфтишь. Что ты, неужели ты не знаешь, кому, понимаешь, податься? Вот, поэтому, собственно, пиши. Вот, ну и ставим, слушаем, новая песня. Ну как, она была новая, когда у нас начались отборы на фестивале, вот, и Серега все переживал, говорит, что тебе песня не понравилась? Да нет, просто, ну, у нас все программы были именно заточены под отборы на фесты. Мы слушали музыкантов оттуда, с фестиваля, вот, поэтому просто не доходили руки. А сегодня вот у нас вольный миксер, вот, и мы можем слушать, наконец-то, Серегу Онского. Итак, Сергей Онский, «Черная птица», Москва, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:56:04 на моих зеленых системных. Наконец-то некрасивое время. Вот, только что отзвучал Сергей Ионский. Ну, Серега, как всегда, красавец. Красавец, просто умничка. Каждая нотка на своем месте. Вот, ну тут просто даже обсуждать нечего. Вот, смотрите, что пишут. Смотрите, что пишут. Дядя Сережа хорош, как всегда, душевно и мелодично. Умеете, могете. Молодец, браво, маэстро. Душевно и красиво. Исполнение обалденное. Вот, попросили у меня ссылочку, я кинул. Кинул ссылку на Серегу. Вот, ну, как, ну, я не скажу, что мне прям абсолютно все у Сереги нравится, но процентов так это 85%. Меня вполне себе прям вкусненько. Я люблю Серегу послушать. Вот. Плюс он же у меня обалденные губные гармошки записал на «Ночной ветер». У меня в песенке звучат они. Вот. И даст Бог, мы когда-нибудь все-таки сыграем вместе где-нибудь, пересечемся в Москве. Вот, фанат хорошей музыки пишет, как всегда, горжусь. Горжусь. Вот. Ладно, что, едем дальше, да? Далее у нас Чуева, группа Чуева. Насколько я помню, они у нас то ли из Казани, то ли... Да, вот, Казань. Дислокация Казань, трек называется «Шанс». Про себя написано следующее. Чуева, группа из Казани, образована в 19-м году. Это собственный музыкальный взгляд на творчество, где нет приверженности к какому-то определенному музыкальному стилю. Вот. Итак, ставим, слушаем. Группа Чуева. Трек называется «Шанс», город Казань. Поехали.

и цыган. Вот. Он любил вот эти коды в конце. Особенно если что-то быстро играли. И все, его остановить было просто невозможно. Я уже просто поворачивался и кидал в него табуреткой, чтобы уже остановить барабанщика. Вот, только что у нас барабанщик группы Чуева сделал то же самое. Регинка нарисовалась, вот, пишет «Уа-уа», да, привет, Регинка. Вот, Андрюх пишет «Вполне неплохо, вроде и рок, а вроде что-то и попсовое, прям понравилось, уа-уа». Вот, зацепило. Пашка пишет «В целом хорошо, в целом хорошо». Вот, ребят, слушайте, ну мне кажется, вот сегодня, по-моему, ни одной хреновой песни не было у нас за весь эфир, поэтому, мне кажется, голосовалка будет неуместна. Давайте я прям сразу объявлю все песни, которые сегодня прозвучали, все забираю в ротации. Вот, кто-то на один канал, кто-то на два канала, кто-то на три канала, по-любому... Всех сегодня по... Все по-любому попадут, понимаешь, в ротацию. Я что хотел сделать-то? Я хотел... не знал, чем закончить эфир, а потом думаю, блин, как я не знал? Как это я не знал? У нас же сегодня вышел, понимаешь, релиз. Наш Дениска Дивер. Давайте мы завершим эфир. Так, сейчас я показать в папке, вот. Давайте мы завершим свежаком, прям свежак-свежак. Сегодня вышел альбом у нашего Дениса на всех цифровых витринах, на всех площадках. Вот, наугад взял первую попавшуюся, называется «Вчерашний день». Вот, давайте ставим, слушаем. Наш Дениска, наш Дивер, город Воронеж. Поехали. И, собственно, радиослушателям я говорю счастливо. Вот. А тем, кто на стриме, с теми еще пообщаемся как минимум минут 5.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 78 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлестки. Капли с твоего лица ищут покой во сне.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Информационная роль.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи.
1: Песню.
2: Улетела.
0: Информационная роль.
4: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста. «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он. «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

как вам композиции на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовые плюс. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Привет, друзья! В эфире
2: Мир
3: Неформатный
2: Радио.

близких. Я ведаю, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, 21.00 на наших зеленых системных. Очередная среда, очередной 21.00 и очередная программа «Миксер». С вами диджей Зухер, с вами Коляновна, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. WhatsApp сейчас скажу, 902-75-30-59, вот так вот. Я уже его запомнил, это кому удобнее. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Здравствуйте!
1: Всем привет!
0: Вот, Коляновна отодвинула лицо от собаки, придвинула к микрофону и поздоровалась. Вот, приветище всем, кто уже висит в эфирном чате. Ленка, привет, Котярка, Котяра, привет. Вот, вижу тут Flower Disc, больше луны, стихи сумасшедшие. Ух, какие сегодня люди у нас сегодня. Светлана, привет, Макс, привет, Игорян, здорово, Натаха, привет, Слайк, Антоха, здорово. Вот, сегодня много народу, прям сразу. Вот меня плохо слышно, я вижу по индикатору. Сейчас я буду прибавлять себя чуть-чуть погромче. Где ты? Вот так меня вообще стало не слышно. Не, нормально. Вот, ну что? Ну что, начнем. Евгейская семейка. Вот, кстати, видишь, Ленка, все говорят, что ты
1: еврейка. Я не еврейка.
0: Еврейка, еврейка. Нет. У меня мама спросила: Захара, вы свинину едите теперь? Вот. Ну и ладно. Итак, друзья, всем привет. Рассказал, как с нами связываться. Давайте сейчас включу победителя прошлого голосования. Я так и не научился произносить это название, но скажу...
1: Шувани.
0: Шувани, Ленка говорит. А я говорю Шавани. А Ленка говорит Шувани. Короче, вот Шувани Шавани со своим треком... Вот у меня написано снег. Вот, ставим, слушаем. А я пока запущу все остальные мессенджеры и поедем уже по эфиру. Поехали.

0: Итак, друзья, вот нам таки написали, ну, шалом, шалом, здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Мы, кстати, с Ленкой побывали в синагоге, у меня давно была такая мысль, я хотел сходить в синагогу. Вот, и давеча съездив мы в... Куда мы, где мы были? В Евпатории.
1: Евпатория.
0: В Евпатории попали мы в синагогу, причем Коляновна, она уселась на то место, на
1: где
0: котором...
1: нельзя сидеть вообще женщинам.
0: Где женщинам, да, там Бог сидит у них.
1: А мне даже ни слова не сказали.
0: Вот, ей сказали, о, ты же своя, проходи. Вот, и посидели. Вот, нормально все. Так, привет, кто у нас тут? Человек Анатолик нарисовался, здорово. И Маха, тебе тоже привет. Так, Слайк вот спрашивает, будет ли объявление звучащих треков? Конечно, будет. Все как обычно, ничего не поменялось. Вот, только что у нас отзвучал трек Шавани, я не знаю, как называется, «Снег». Прям вот мы тут покартавили тоже, порычали с Ленкой под него. Вот, объясню, почему не было ни ништяков, ни второго. Очень тухлая голосовалка, ребят. Ну вот честно, прям даже обидно. Такое ощущение, что вот как-то все на отъебись произошло. Вот, ну, надеюсь, в следующем, как это называется, вот в этом выпуске уже голосовалка будет нормальная, и людям будет действительно интересно. Итак, группа Шувани у нас получает, что у нас там, 1000 неформатных рублей на свой баланс, это раз. Вот, с понедельника всю следующую неделю будет звучать в рубрике «Трек недели». Ну и как бы попадает в постоянную ротацию. Но все-таки, вот я помню, я ругал на прошлой программе эту группу. Ребят, если слушаете нас сейчас, то... Конечно же, как
1: ты
0: как,
1: ее не ругал,
0: как только,
1: а подсказывал.
0: Подсказывал, но все равно ругал. Вот, как только исправите свои косяки, кидайте свой исправленный трек, мы его заменим. Вот, ну, как-то так. Вот, ну и что? Сегодня, ребят, очень интересный день. 22-й. Не, ладно, я зачитаю это потом. Давайте мы начнем. Я такую решил ввести рубрику «Большой рот». Большой рот. Не, она будет не постоянная, но периодически она будет. Потому что периодически на сайте неформатного радио появляется человек, который кричит: «Моя песня охрененная. Вот, я замечательный чувак. Радио у вас продажное. Без бабла никуда». Вот, и периодически, вот как только будет появляться такой человек, ну, ему там скромно все в комментариях написали, я не буду опускать человека ниже плинтуса, не буду ничего, просто я ему сказал, я поставлю сегодня твой трек, он не будет участвовать в голосовании, потому что, ну, лично я считаю, что рано ему еще биться за эфир, но, по крайней мере, слушатели, которые сейчас вот услышат все это дело, они смогут человека, как это называется, осадить и показать. Давайте хамить не будем вот прям реально ниже плинтуса опускать, просто подскажем человеку все его ошибки. Итак, ставим трек, называется «Покаяние». Я не знаю, группа это или проект, наверное, проект называется «Зачет». Вот, рубрика «Большой рот». Поехали, ставим, слушаем. Ну, кровь из ушей сейчас у многих польется. У меня на этот случай есть собачки. Black and White, Вискарек. Поэтому поехали.

0: скажу я да.
1: Не, ну а что, по ходу трека можно делать зарядку. Оп, оп. Руки вбрось, ноги на ширине плеч и поехали. Ленка подсказала тему для видеоклипа. Человека должны закапывать вот по теме этой песни лопатами.

0: одежде сейчас, что Бог.
1: А это апофеоз трека, это такой, как это называется, кода. Кода пошла, ладно, все, больше сил нету, больше, дальше сложно слушать. Вот, итак, друзья, это был трек из рубрики «Большой рот». Не скажу, что каждый выпуск такой будет, но периодически на сайте появляются люди, которые говорят, что у нас радио продажное, и что их замечательные треки, даже просто хотя бы как-нибудь надо было бы включить. Вот я включил хотя бы как-нибудь. Итак, ну что, я не знаю, читать. Давайте я зачитаю комментарии, но чтобы как бы это осталось для потомков, чтобы человек мог дать ссылку на запись эфира. Он прозвучал на неформатном радио, без денег, абсолютно бесплатно, заметьте, и практически как бы прям сразу.
2: А можно я выскажусь?
1: Да, нужно.
2: У меня одно слово. Вы все извините, конечно, но это пиздец.
1: Это не только ты так считаешь. Итак, читаю комментарии. Вот абсолютно как бы... Это, кстати, хочу сказать, это купленные комментарии. Это купленные комментарии, этим людям проплатили. Вот, поэтому они пишут. О, да, еще! Какая богатая вокальная партия. Целых две ноты. Какое качество записи. Так, Макс пишет, вырубите. Вырубите, это говнина. Вот, просят нас, пожалуйста, выключите это. Котейка пишет, вот, очень хороший трек, с похмелья помочь может. Но это кому надо, чтобы вырвало. Так, далее. Антох вот написал, такое чувство, что вокалист страдает запором, а музыка взята из клуба. Ну, кстати, не факт, может, так и записывался этот трек. Ну, человек просто как бы мучился. Обычно на первых этажах здания эти помещения находятся. Вот, а сверху играла музыка из клуба, да, такое может быть. Так, стихи сумасшедшего пишут, вот этим треком пытать можно. Да, да, я бы родину предал, лишь бы выключили. Игорян пишет, а вот таких самородков, ребята, дохуище. И они думают, что это все серьезно. И это пиздец. Так, Анька пишет, у меня что-то со слухом. Хорошо слышала предысторию, так бы после такого перестала слушать неформатно. И так это, ну, видно, рыгнуло. Всем привет. Привет тебе, Анька. Так, Стрела Морфея пишет, всем привет, только пришла. Далее, текст хромой на все ноги написал Антоха. И что? Ну и все, как бы все. Ну ладно, ну что вы, ну прям чувака засмущали. Я думаю, он теперь он просто возьмется за творчество правильно. Вот, хочу подытожить. Так вот, чтобы прям вот совсем без стеба и на полном серьезе, дружище. Вот, прежде чем поливать говном всех окружающих, советую, первое, заняться вокалом. Второе, заняться сольфеджио. Это то, что слух развивает. Вот, третье, все-таки немножечко как-то разнообразить музыкальные партии. Я понимаю, что очень много готовых минусовок, которые можно нарезать, навтыкать, но надо сделать что-то свое. Третье, четвертое, какое уже пятое, да? Пятое, займись уже все-таки как-то вот, прежде чем написать какой-то текст, почитай, послушай других музыкантов, чтобы как-то разнообразить внутренний мир. Сейчас текст на уровне, я вот недавно перечитывал свои шедевры, там, когда мне было 15-16 лет, вот приблизительно что-то вот это напоминает. Ну и, наверное, в принципе, все. Не бросай ни в коем случае, потому что, ну, раз взялся, надо тянуть до конца, потому что если бросишь, будешь слабаком, но двигайся куда-то к качеству. Ну и, конечно же, не надо говном обливать всех вокруг стоящих, потому что как бы все вокруг стоящие тоже занимаются тем, что пишут музыку. Ну и все.
2: Подождите, а вопрос задали.
1: Какой вопрос? Так, ну-ка, где? Ну ты пальцем ткни.
2: Слава, вот задал тебе вопрос.
1: Слайк,
2: ты сам выбрал или робот этот трек?
1: Нет, этот трек лично я выбрал. Я же говорю, это рубрика «Большой рот». Это рубрика «Большой рот». Она будет не каждую передачу, но периодически на сайте появляются самородки, которые пишут, что мы купленное радио. Вот, что у нас без денег никуда. И я как бы вот таких людей буду периодически включать.
2: Ты полностью не ответил на вопрос. Какие треки ты отобрал сам, а какие отобрал робот?
1: Ой, давайте я буду по ходу пьесы говорить, какие я сам отобрал, а какие робот отобрал. Хорошо? Вот, потому что если я сейчас просто займусь перечислением, это будет длинно, нудно и непонятно. Вот, сейчас у нас прям сразу... Я могу сказать, кто расставлял треки по плейлисту.
2: Это я.
1: Это Кальяновна. Вот, потому что, во-первых, этот человек абсолютно не знает ни одного музыканта на сайте неформатного. Во-вторых, этот человек абсолютно никогда не слышал все вот эти прозвучащие треки. Они будут звучать первый раз в ее светлую голову. Вот, и... Я всегда буду доверять ей расстановку треков, потому что она это будет делать абсолютно, как это, непредвзят. Вот, и первым у нас как раз трек с Лайка Журавлева, которого я выбрал сам, объясню почему. Вот легло так, вот не поверишь, стоял. Я очень часто ругал твои треки, периодически в программах они появлялись, а вот этот вот как-то вот он прям лег. Да, конечно, там немножечко некоммерческое сведение, некоммерческая запись. Ну вот как-то легло. Трек называется «Дарю». Группа или проект. Слайк, а как правильно тебя называть? Все-таки это проект или группа? Вот, обозначь. Ну, я пока скажу. Проект «Интерсект», «Дарю», город, насколько я не ошибаюсь или ошибаюсь. Минск, по-моему, да? Ну-ка, сейчас, подожди. Яна, где вкладочка?
2: Где неформатная, блядь, вот она.
1: Да, город Минск, все правильно. Друг наш белорус. Ставим, слушаем, поехали.
3: Что ты мне подаришь завтра?

А итак, друзья, 21-22 на наших зеленых системных. Только что отзвучал проект Intersect. Вот, и... А, ну давайте... Не, ну ладно, уже все, уже... Я уже просрал момент, не буду говорить пока говорилку. Давайте, наверное, зачитаю сразу комментарии. Стрела Морфея пишет, вот это больше бардовское. И, кстати, в развитии похоже на машину времени. Польский Леха Котейка пишет, ура, барды. Кстати, он не любит, когда его называют бардом. Котейка, ну вот это, кстати, вот то, что сейчас мы слышали, это, наверное, твой финал будет вот такой. Так, Анатолик прислал смайлик «Во!» «Во!» Антоха написал «Неплохо, даже колоритно». Игорян пишет, вот сразу вспомнил «Бардфест», «Костер», «Палатка», «Секс в палатке», «Классная, добрая песня» и «Запах лета». Текст очень душевный, после большого рта залечил порванную перепонку. Натаха пишет, начало напомнило «Пластилиновую ворону». Натаха, ты знаешь, нет, я «Пластилиновую ворону» очень люблю, и мультик, и саму песнягу. Мне вот даже где-то не торкнуло вот в этом плане. Так, дальше читаю, вот тут, похоже, аранжировка мало важна, задвинута назад, впереди наш «Слава». Ленк пишет Медведюку, почему бы нет, очень душевно, приятно. Анька пишет, да, первая мысль, бард не мое, но слушать приятно, и голос, и все там хорошо. Макс написал, соглашусь, бард, слайк. Вот я теперь скажу от себя говнюка, мне теперь не надо выполнять роль злого ведущего принудительно, поэтому я могу злиться просто так. Вот, но сейчас я злиться не буду. Ты знаешь, вот из всего... У тебя очень много треков загружено на неформатку, и лично мое мнение, вот лично мое, не претендую на бога, вот мне кажется, вот то, что сейчас прозвучало, вот это вот прям твое. Вот как-то тебе надо вот в этом направлении двигаться, потому что все остальное, оно как-то получается за уши притянуто, а вот именно вот эта песня, прям вот она легла и хорошо, и здорово отзвучала. Но это опять же лично мое мнение. Вот, не знаю, можете со мной соглашаться, можете со мной не соглашаться, но мне так кажется. Вот, ну и ладно, едем дальше. Следующая группа, Tomcat. Вот, они, так, Слайк написал, вот смысл текста, что было подарить моей давно любимой девушке, если она уже очень далека. Вот то, что вы сказали. Не, ну как бы это... Я сейчас даже не про текст, потому что текст я никогда не слушаю, честно говорю. Я тексты слушаю прям вот, ну... Когда мне песня прям очень понравилась, и я ее третий-четвертый раз слушаю, тогда я начинаю слушать текст. Я всегда слушаю вот общую картину, аранжировку. Все-все-все. Вот, как, знаешь, марку на конверт приклеили, вот я смотрю, красиво или нет. А дальше уже вот, если влюбился, тогда начинаю разглядывать марочку с увеличительным стеклом, читать, смотреть водяные знаки и т.д. и т.п. Вот, поэтому по тексту сказать вообще ничего не могу, не слушал. Ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Tomcat. Выбрал тоже их, я объясню почему. У них концерт в Туле. Вот, только вся беда в том, сейчас, давайте мы, знаете как, мы сейчас послушаем. Послушаем, песня на самом деле неплохая. Вот, а я найду пока по ним, как это называется, сопроводить.

0: А итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами Колянова, с вами программа Миксер. Сегодня среда. Вот, и что, давайте уже скажу говорилку. Она у нас стандартная, но немного поменялась. Наша Аська для связи 96.4.7.5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, это кто пользуется Mail-агентом. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и кто пользуется WhatsApp'ом, вот, плюс 7-902-75-00-59. Вот, теперь переходим, собственно, к самому треку. Почему я его взял в эфир и почему именно этот трек? Потому что все остальные уже более-менее нормально звучащие уже отзвучали. Вот, кто слушал наши предыдущие программы, знает, что Том Кэт со своим мертвецом, идет мертвец, они победили, они уже в ротации. Вот, и почему я сегодня взял опять группу в программу, потому что 25 ноября, то есть это суббота, в Харадсе, в Туле, будут они играть, поэтому, кому интересно, приезжайте, вот в 22.00 начало. Кинул я картиночку в эфирный чат, кому надо, подтягивайтесь. Ну и, ребят, соответственно, если нас позовете, мы с Коляновной придем, сделайте нам две проходки халявные. Так, теперь читаю комментарии. Так, «Стрела Морфея» написали добротно, но немного не наше. Натах вот пишет: «Поздно концерт, потом домой хрен уедешь, песня супер». Славян пишет: о чем мне лично нравится, только чуток вокал свел бы по-другому, но этот мой спич не важен. Ну почему не важен? Я бы тебе сказал, даже не тебе, а вот всем бы сказал, я бы этот трек бы весь свел бы чуть-чуть по-другому, но как бы остальные уже более-менее нормально сведенные звучали в эфире, поэтому я вот выбрал именно этот. Так. Далее вот спрашивает Флауэрдис, на что деньги собираете Редбери. Медведюку собирает на альбом. На альбом бабки. Вот, поэтому как бы кто... Ну, будут у нас сегодня Медведюку. Кому понравится, можете скинуться. Так, Антоха пишет: классика жанра, но цепляет. Ленка пишет: хорошо, ровненько так, ритмично, хороший, добротный русский рок. Проснулся у нас Игорян из «Бешеных». Что тут было-то, спрашивает. А слушайте, а как вы пишете от имени группы? Мне интересно. Я тоже хочу писать не от Зухера, а от Зухера компании. Что за хрень? Как вы это делаете? Так, сколько, спрашивают, трек? Трек сколько? Сколько трек? 4.40. Очень длинный трек, да. И привет тебе такое. Да, и тебе привет. Так, стихи сумасшедшего пишут неплохо, надо другие песни послушать. Послушайте, есть там хорошие вещи. Честно скажу, не все сведены аккуратно. Видимо, или отсутствие денег, или отсутствие возможностей. Ну, всяко бывает у музыкантов. Я свой альбом уже вообще пишу 7 лет. 7 лет, друзья, 7 лет, представляете? Вот, и вот в этом году уже точно я его не запишу. Ну, хоть, я думаю, в 18-м, может, запишу. Кстати, «Ласты Коломбо» тоже обещали двумя песнями с Зухером. Вот, и все начали писать мне из группы, да?
1: Вот вы собаки, он же тут переживает, трясется.
0: Вы сволочи, у меня слюна капает. Как вы это делаете?
1: Слушай, а там надо как-то...
0: В настройках галочку писать от имени группы. Так это именно в самой группе. Или это в любой группе можно писать от имени своей группы. Все, я понял. Не, ну если я здесь буду писать от имени группы, у меня получается от неформатного радио. Ладно, в жопу вас, все. Выебывайтесь, как хотите. А мне пофигу. Буду писать от Зухера. Ладно, едем дальше. Дальше у нас Flower Dis. Невидимая нить. Так, сейчас я найду, где у меня эта вкладочка. Где? Ребята у нас уже звучали. Звучали они у нас. Так, это город Москва. А у нас, так, что у них тут? Сопроводиловка даже есть. Но очень мелкий шрифт на сайте неформатного радио. Надо как-то это поправить. Надо знакомого программиста позвать. Так, Flower Dis — это состояние музыкального полета. Мы играем инди. Мы любим эмоции. И мы свободны. Вот, все. Дальше читать не буду, у меня глаза слезиться начинают. «Невидимая нить» трек называется. «Москва», «Flower Disc». Ставим, слушаем, поехали, комментируем. Друзья, музыканты, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек в эфире, ставьте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали.

0: Итак, друзья, 21:39. Спасибо Ленке Медведюке за инструкцию. Прислала она мне в личку со скриншотами, все как положено, для дедушки-дебила. Вот, я на самом деле себя начинаю уже чувствовать старым пердуном, потому что периодически что-то происходит новое, что я не знаю, и мне все объясняют. И это приятно, черт возьми, потому что потому что чувствуешь себя прям вот говном. Ладно, так, что пишет нам народ в комментариях? Ну, начну с того, что группу выбрал я. Вот Ленка написала, а не было ли этой песни на неформатке? Мне кажется, уже голосовал за нее, хотя, может, просто слышала на сайте. Очень круто, очень-очень. Ребят, не знаю, честно, у меня нет такой феноменальной памяти, поэтому теперь все группы, которые уже были в программе, я им ставлю галочку «были» на сайте, чтобы... Ну, потому что, ну, не помню я. Я могу точно сказать, что эта группа не в ротации, что этот трек был в первом уровне рейтинга, поэтому, может быть, когда-то где-то звучал, но мне трек понравился. Вот, поэтому я его... Это я отбирал, это не робот, поэтому я его поставил в эфир. И как бы я вот совсем не обломался, мне понравилось. Так, начинаю зачитывать комментарии. Игоряныч пишет, это пиздато. Светка пишет, ну вот и потеплело, хочу на море. На море, на море, на море. У меня вот моя Коляновна уже бронирует номера. Вот, так. Антоха пишет, не мое. А че не твое-то? Че зажал-то? Че не твое-то? Так, Котейка пишет, цепляет. Стрела Морфея пишут. Их два.
1: Это мальчик и девочка.
0: Мальчик и девочка. Но вот в чате получается как гермафродит какой-то. Он то пишет «оценила», то пишет «оценил». И хрен поймешь. Вот. Потому что шифруются ребята, не хотят они свои имена называть. Вот. Пишут «сложно оценить». Так, Натаха написала «лето, душевное травмирование». Душевное травмирование. Осенью про осень надо. Но интересненько. Так, Настюха, приветище, приветище тебе. Просто пишет прекрасно, все прекрасно, по-моему. Ну, мне тоже как бы нравится. Так, а вот, сразу мы не смогли понять, на что группа делает ставку. Да я думаю, а на что можно делать ставку? Я всегда считал, или поешь, или не поешь. Вот, даже первый трек из рубрики «Большой рот», он тоже, я думаю, ставку не начал. Он просто пел, потому что ему хотелось. Это когда, знаешь, вот ты выжрал 4 литра вискаря в одно рыло, и поет душа. И наплевать, что окружающим это не нравится, но душа-то поет. Вот, поэтому в творчестве на что-то делать ставку, я не знаю. И, насколько я помню, группа Flower Disc все делает как бы, ну, от себя. Мне они этим нравятся. Так, Анька пишет, это любовь моя, мое мнение будет предвзято. Ну, ну да, ты можешь предвзято написать. Так, успокаивают меня, что я не дебил.
1: А что старые оставляют?
0: Да, что старые все промолчали, но что не дебил. Ну, слава богу, хоть не дебил. Вот, так... Да, кстати, Настюха, с днём хотя прошедший. Я ж совсем забыл. Вот я сегодня просто хотел всех в группу собрать и одним махом всех поздравить. Будет у нас трек, под который можно будет всех поздравить. Ну ладно, уже пошла об этом тема. Настюха, с днём хотя с прошедшей. Вот, всем твоим близким здоровья. Вот, любви, счастья, и пусть все у вас будет запипищено. Все остальное наворуем. Так, ладно, едем дальше. На вокал, вот Стрела Морфея, на вокал можно на свой подход к аранжировкам, ну или на волшебную силу вискаря. На что ставку делают? На волшебную силу вискаря, я думаю, делать смысла ставку нету, потому что, как правило, при использовании этого заклинания все вокруг охуенно, красочно и красиво, но с утра ничего не помнишь. Вот, это самое страшное, на самом деле. У меня днюха прошла под эгидой вискаря. Было весело, задорно, здорово. Мне стыдно, но я нихера не помню. Вот, поэтому я только смотрю на улыбающиеся лица моих друзей. Я им всем перезванивал, я прям слышал, как они улыбались. Вот, я понимаю, что им было весело, но я ни хрена не помню. Поэтому на большую силу вискаря уповать не стоит. Ладно, едем дальше. Дальше у нас как раз город Малоярославец. Прекрасный маленький городишко с огромным засранным полем, на котором происходит периодически фестиваль мото Малоярославец, на который мы делали аж на целых 4 года отборы. Вот. Игорян, привет, давно тебя не слышал. Нашаркал я на твой альбом. Я помню, как ты его грузил. Я помню, ты сказал: оба-на, а вот у нас альбом. А вот мне все не понравилось. Вот я тебе честно, мне все не понравилось. Не все мне не понравилось. Вот, и я выбрал одну песню. Одну песню, которая более-менее для моих ушей. Нет, я не говорю, что музыка плохая, ничего не говорю. Просто я не панк. Вот. Более-менее кровь из ушей не текла у меня под эту песню. Но я думаю, все остальные сейчас, вот люди, которые слушают панк, которые слушают альтернативу, в принципе, им должно понравиться. Вот, поэтому ставим, слушаем. Так, мне кто-то в WhatsApp написал. О, Настя! Настя нарисовала. Хорошо, говорит, все, вот есть WhatsApp. Я постепенно соберу всех музыкантов в свой WhatsApp. Давайте я его еще раз напишу, прозвучу. Плюс 7 902 75 30 59. Наш WhatsApp. Давайте, пишите туда. Ну и все, едем, ставим, слушаем. Бешеный трек называется «Интеллигенция», город Мата. Мата тоже там было много. Мота мало и раз. Город Мота мало. Зухер ебнул.
1: Тебя торкает.
0: Меня торкает. Все. Малоярославец. Калужская область. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.48, кратко, сестра таланта, наша Аська, 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, кому удобно общаться в Mail.agente, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», подписывайтесь на нее, кстати, не забывайте. Вот, общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Кому удобно общаться со всяких там мобильных приспособ, у нас есть WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Вот, привет от Медведюковы. Вот, Медведюкова у меня теперь в базе. Привет, Ленка. Так, пишет вот Настюха, не, говорит, не мое, но вспомнила, что кот орал, есть, просил, спасибо за это. Это, видимо, про данный трек. Читаю комментарии из ВК. Из ВК. Игоряныч пишет, это охуенно, охуительно, блядь. Походу, Игорьку сейчас. Охуенно, охуительно, блядь. Так, Стрела Морфея пишет, о, что-то панковское задорное, мне понравилось. Далее, Ленка пишет, симпотно, шумно, правда, очень, но в целом очень неплохо. Произвольные дрозды, текст полный улет. Слушай, я вот этого не слышал. Это надо добавить в мою коллекцию сюрреалистических высказываний. У меня там уже есть треугольный крот. Теперь у меня там еще будут произвольные дрозды. Котейка написал ностальгично. Димка написал бодренько. Привет тебе, Дмитрий. Сейчас добавлю тебя в друзья, если тебя у меня там нет еще. Да, вот, нет у тебя у меня. Добавляю Диму, который тоже собирает на планете Ру для группы Редбери денежку, денежку, да. Так, треугольных кротов мне желает группа М17. Я про них сказал. Спасибо. Вот, и что я хотел сказать. Друзья, сегодня 22 ноября. Сегодня у нас, знаете, кто у нас родился?
1: У него такая писюлька там, писец.
0: Я выписал. Вот сегодня просто вот ебанистический день. В этот день как-то сошлись звезды, и очень много интересных людей сегодня родились. Во-первых, сегодня Владимир Даль родился. Ну, все знают, кто это такой, да? Во-вторых, сегодня родился Шарль де Голь. В-третьих, сегодня родилась Матрона Московская. Вот кто, девочки, девочки все знают. Леночка вот прям сразу раз глазки подняла. Вот, вот Николай Добронравов, Виктор Салтыков, Ирина Октиева, Виктор Пелевин, Илзи Лиепа, Скарлетт Йоханссон и даже Вилли Харман Вано. Это гитарист группы финской Милли. Вот, сколько замечательных людей. И еще сегодня у нас родился Игорь Курчин. Это такой вот неформатный панк всея Руси из города... из города на Неве, хотел сказать. Ни хрена не на Неве. Город близ Иваново, Губкин называется... Вот, и сегодня можете вот прямо сейчас его поздравить в эфирном чате, вот прям срочно поздравляйте все Игоряна. Вот, Игорян, я тебя поздравляю от всего вот своего пьяного, душевного, доброго сердца. Пусть сегодня вот так все сойдется, чтобы все у тебя было хорошо всегда. «Не выгоняй меня из рая», трек называется, поехали, ставим, слушаем. Ну и как бы комментарии все еще не возбраняются.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам присоединился только что. Пашка, приветище тебе. Вот, еще раз поздравляю Горяна с днюхой. Горян бахнул за тебя, собачек черного с белого. Виска река. Вот, еще раз тебя с днюхой. Вот, но я не буду зачитывать поздравления. Горян, сам почитаешь, так как ты во ВКонтакте. Вот, буду читать именно касательно трека. Стихи сумасшедшего пишут: вот мне нравится мое, добавляю себе в плейлист. Бешеные написали мимимишно. Кстати, Антоха пишет: хорошая расслабляющая песня. Просят вот ссылку на ВК. Игорек уже кинул. А я, кстати, кинул ссылку. Да, я кинул ссылку и на неформат, кстати. Там очень много треков. Вот, можете слушать. Типичный русский рокер у нас появился. Блять, вы все от группы. Пишите как люди, мать вашу. Вы меня бесите. Пишите.
1: Тебе показали, как надо писать.
0: Я вам сейчас тоже буду писать от неформатного радио. Я хочу ваши улыбающиеся аватарки видеть. Я не хочу видеть вот типичный русский рокер. Я хочу видеть живого человека. Ладно. Вот пишет нам типичный русский рокер, что неплохо, но чуть-чуть побольше бы драйва. Ребят, я честно скажу, в творчестве Игоря я очень часто ругаю Игоря, очень часто. И очень мало треков в его творчестве, которые заходят именно в меня. Я не говорю, что они плохие, нет, ни в коем случае. Именно в меня их заходит мало. Вот, и это вот один из таких треков. На самом деле есть там и где драйва много, и матерится он так же, как я, через слово. Как бы зайдите, послушайте, очень много их. Так. Далее, вот пишет Пашка: в передачах Игорь заходит, пробовал слушать отдельно, не заходит. Странно как-то.
1: Ой, слегка входит, заходит.
0: Входит и выходит. Входит и выходит. Замечательный горшочек. Я тебе объясню, Пашка, потому что когда у Игоря, у него очень интересный подход к творчеству, то есть он делает все это, знаешь, вот как мы делали это, ну, как я, по крайней мере, это делал там 20 лет назад, даже больше, 25 лет назад первый трек я в своей жизни записал. И вот точно так же Игорек делает это сейчас. У него процесс звукозаписи и звукоизвлечения не изменился. Вот у меня он был 25 лет назад такой, у него он до сих пор такой. Вот, это его фишка. Это как бы, ну, его стиль. Поэтому, ну, осуждать за это вообще ни в коем случае нельзя. Но вот так вот он звучит. Поэтому, когда его много и слушаешь подряд, оно получается, ну, честно скажу, я знаю, что Игорек на меня обижается. Мне тебя слили, Игорян, мне тебя слили твои пятигорские друзья. Вот, они сказали: ты знаешь, Зухер, он обижается на тебя на самом деле. Вот, но я, по крайней мере, всегда честен. Я думаю, это более ценно, чем то, что я говорю. Вот, мне многие песни нравятся, но вот если слушать Игорька в большом количестве, то есть вот трек за треком, становится очень занудно. Вот, поэтому я этого никогда не делаю, но вот именно вот так вот раз, и вот одну такую песенку хлоп в эфир, и прям вот запиписично звучит. Это здорово. Так, ладно, читаю дальше. Дальше читаю комментарии. Анька вот написала: что-то грустно-печально запойное. Вроде ничего плохого, просто печалька сразу нападает. Но она такая песенка хорошая. Мне понравилась, но иначе я бы не поставил. Мне она вот именно меланхолией своей прям приткнула под бочок. Так, далее. Антоха пишет: вот хотя припев можно и разнообразить, да не надо там ничего разноображивать. Там все замечательно. Так, что там пишут еще? Вот Макс пишет: не знаю чем, но зацепили. Еще один, да мать, вы что сегодня глумитесь надо мной, сволочи? Хоп, хей, ла-ла-лей. Ленка пишет: запись бы хорошая, а то качество записи вокала давит на голову. Но я надеюсь, что когда-нибудь Игорек, даже я знаю, что это будет. Я расскажу вам, что это будет. Вот просто планы на будущее. Когда будет готова студия неформатного радио, а это уже не за горами, уже скоро придет тот день, когда я напьюсь так, чтобы обоссаться под себя, я это реально сделаю, потому что когда я закончу, это будет прям вот...
1: Ух. Это будет кошмар.
0: Вот. Я выберу 10 треков у Игорька, и позову его как-нибудь в гости. Вот мы выберем момент, когда у него будет выходной, чтобы ему не на работу. И вот эти 10 треков мы запишем и потом сведем в качестве. И я думаю, когда-нибудь мы это сделаем. Ну, мне очень хочется на это надеяться. Так, вот спрашивают меня, с Коляновной ли я бухаю. Нет, Коляновна гремит спицами, бухаю я.
1: Я не пью вообще.
0: Она вообще не пьет, она у меня замечательная.
1: Ой, да ладно. Только что сказал, что ты в аду живешь, а не в раю.
0: Ну, в аду, конечно. Мы просто начали подпевать «Не выгоняй меня из рая». Елена Николаевна начала петь «Не выгоняй меня из рая». Я говорю: «Зайчик, ну куда ж я тебя выгоню? Ты мне уже тут ад сделала». Вот, но я ж тебя люблю. Так, ладно, далее. Думала, у меня дежавю. Вспомнила, Чайка 2 часа назад про Винни-Пуха и про горшочек тоже вспоминал. Вот как. Он опять ворует у меня идеи, прямо из головы. Раньше он воровал только у меня музыкантов на наше радио, теперь из головы идеи тырит, сволочь. Так, Слайк пишет: думаю, что Игорь К. четко осваивает свою конкретную жилу. И, наверное, он должен делать именно это, а не отходить от выбранного пути. Даже если кому-то не и не нравится. Ну, да, я соглашусь. Так, Пашка спрашивает, будет ли готова в этом году студия. Ну, ребят, студия уже готова. Уже есть стены. Уже утеплены перекрытия. Вот, осталось сделать внутреннее утепление и внутренние стены. И все, в принципе. Все остальное лежит в чулане, чтобы расставить оборудование, развесить розетки, растянуть шнуры, и все готово. Там что-то по деньгам, я посчитал, порядка 30 рублей осталось на материалы, ну и работа. И все, и можно запускать живую студию. Так, смотрю, в WhatsApp у меня появились сообщения. Так, для хорового дружного песнопения отлично подойдет вот эта песенка. Это про Игоря К. Ну и, наверное, да. Видеотрансляции не будет, ребята. Нет. Мы это проходили еще в начале становления неформатки. Объясню, почему. Во-первых, народ путается, где им слушать. То ли видеотрансляцию, то ли радио. А в видеотрансляции звук, ну, прям вот вообще говно. Второй нюанс. Ни в носу поковырять, ни жопу почесать. Ребят, вот честное слово. И все ведение эфира сводится к тому, что все пишут: «Зухер, помаши маме ручкой». Там, ну, ты ощущаешь себя клоуном, поэтому от видеотрансляции я решил отказаться навсегда и безвозвратно. Я выкладывал видюхи уже смонтированные из живых студий. У меня их накопилось, кстати, штук 20 живых студий не опубликованных, потому что они лежат на винчестере, на терабайтном, который у меня сгорел, и на его восстановление нужно 15 рублей. Ну, мне так в сервисе сказали. И вот когда-нибудь я вот это все соберу, все-таки заплачу эти 15 рублей, сделаю эти видюхи и выложу их. Они будут. Ну, вот 2 или 3 выкладывали. То есть вот будут готовые видеоматериалы, отредактированные, скажем так, они будут. А вот живых трансляций нет, не будет. Это неправильно, я считаю, это ни к чему. Ладно, все. Передвигаемся к следующему треку. Новые Волторны. Где они? Вот они. Вот они. Город. Где город? Город Москва. Вот, стилистика указана рок, но ни хера я не соглашусь, что это рок. Ну, ни хрена не рок. Это такой охрененный, я даже не знаю, с чем это сравнить. Джаз, не джаз, свинг, не свинг. Ну, слушайте сами, поехали. Новые Волторны. Мой албанский ужасен, но попытаюсь. Summer and you are flying. Лето и летящий ты, скажем так. Вот, поехали. Так, вот, понятно.

0: Так и здравствуйте, друзья! 22.08 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами Коляновна, с вами программа Миксер. Вот, и... Да, давайте я уже скажу нашу говорилку. Наша Аська 96.47.5. Так и наш майл-агент, неформатная майл.ру, туда тоже можно писать, кто в нем общается. Ну и есть у нас ВКонтакт, группа «Неформатное радио», кому надо, находите, общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Вот, WhatsApp.
1: Ты еврей?
0: У меня жена еврейка.
1: Я не еврей, я русский.
0: Жена у нас еврейка, но с грузинским акцентом. А, так бывает. Вот, плюс 7-902-75-00-59 наш WhatsApp, кому удобно писать туда, пишите туда. Вот я сейчас тоже буду как грузино-армянский говорить, слушай, да?
1: Сейчас достанешь, аже.
0: Сейчас ночь достану и зарежу себя нахрен. Вот, итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «Новый Волторны». Вот я вижу, что такие вот наши брутальные панки, не, не кошерные панки, ну, в рамках сегодняшней программы, они кошерные панки, они прям все засмущались и пошли курить, вот, хотя я знаю, что в глубине души им очень понравилось, вот, и я пока не зачитываю комментарии, я просто скажу, что вот данный трек — это просто мечта звукорежиссера. Во-первых, классно сыграно, во-вторых, классно спето, во-вторых, друзья, там все живое, живые инструменты. Это не, как это вот сейчас модно, навтыкать сэмплов, да, в миди-раскладку и что-то спеть. Это шикарный вокал, это шикарные духовые. Мне группа прям вот очень понравилась, я честно скажу, что я выбрал эту группу сам. И плевать мне вот на кошерных панков, которые такие возмутились и пошли курить.

0: говорить. Вы многое пропустили. Многое пропустили. А так, вот пишет мне в WhatsApp. Настюха пишет: свингованный джаз, музыка для фона, игры в бильярд. Как-то так. Какие-то такие ощущения. Ну, не знаю. Вот у меня тоже, я к этой группе как бы отношусь, я не могу понять, то ли это джаз, то ли это свинг, то ли это фан какой-то. Ну, звучат здорово, мне нравится. Они молодцы, на самом деле, они это делают, по крайней мере, они это делают качественно. У них там очень много треков, но половину я прям вот забраковал, мне не понравилось. А вот есть вещи, которые прям, сказочка, сказочка. Вот это один из них. Ну, как бы гламурные... кошерные панки со мной не согласятся, то и срать на них. Вот, читаю комментарии, читаю. Вот человек, который, вот, я не знаю, пишет от группы какой-то с иероглифами, прислал мне шапочку.
1: Шапочку хочу такую.
0: Да, Ленка
1: хочу.
0: Захотела такую шапочку. Чувак, скажи, где купил, дай ссылку на eBay.
1: Когда... А лучше подари мне.
0: А лучше подари, да. А лучше подари шапку. Можешь на ней фломастером что-нибудь сзади написать. Я прям представляю себе Коляновну в этой шапке. Подхожу я к ней.
1: Ламурно.
0: Подхожу я к ней сзади на кухне.
1: Зачем она... сзади-то? Спереди подходи, что
0: она
1: сзади-то?
0: В этой шапке. Ой. А, так, ладно, Ленка.
1: Собери слюни-то.
0: Ленка Медведюкова пишет: никак не могу заставить себя полюбить такую музыку. Но качество отличное, звучит все очень здорово. А, так, Пашка сразу пошел курить, потому как можно пальцами пощелкивать, не могу слушать вообще песни для кабаков и эстрады. Но качество записи норм. Ну, Пашка, тут как бы именно дело в кошерности панков. Ну не приемлют панки такую музыку. Я не знаю, почему. Но знаешь что, я тебе могу сказать, с того момента, как я тебя первый раз увидел во ВКонтакте, твой кругозор, я тебе честно скажу, вот сейчас просто без подъеба, без всяких вот как-то там вот просто по-дружески говорю, твой кругозор расширился, ты стал более вдумчиво слушать разную музыку. Вот, я думаю, годика через три и новые Волторны тебя тоже вкурят. Вот, я на это очень надеюсь, потому что человек, он не может двигаться в одной струе, он может двигаться там, но недолго, все равно его выбросит когда-нибудь. И это закон физики. Так, ладно, читаю дальше. Натаха пишет: эстрада же, приятные голоса, прям не формат для неформата. Не знаю, не знаю. Антоха написал: непонятно, но бодренько. Анька пишет: ну, роком даже не пахнет, а никто не говорил, что это рок. Вот, джаз-степ, что-то такое, голос отличный. Голос шикарный, честно скажу, прям вот все замечательно. Так, Стрела Морфея пишут, я к ним все время в множественном числе. Пожалуй, смесь свинга-джаза, но не рок, на наш взгляд, жанр другой, но спето и сделано очень хорошо. Да, а что вы к року прицепились? Я же не говорил, что это рок, вообще не говорил, что это рок. Вот, Пашка вообще пишет, что это формат голубого огонька. Или корпоратив в самый раз. Да моб вашу ять, корпоратив — это самое денежное мероприятие. Ё-моё, особенно если это корпоратив Газпрома. Да пригласите меня туда уже. Хотя бы блюдо подносить. И заплатите так же. Так, Слайк вот пишет: это поп-джаз легкий. Макс написал: не рок, это точно. Не могу понять, из какого гангстерского фильма саундтрек, но круть. Так, бабушка Захар, завязывай бухать. Пошел в жопу. Буду бухать, пока Синька не придет. Синька придет, приведет Бельку. Белька приведет с собой бобер. Бобер приведет с собой Ленку. Ленка даст пизды, я умру. Так, Натаха написал: вот Илюха раза три пытался прорваться в эфир. Да, так бывает. Видимо, коннект у меня сегодня слабенький. Так, Игорян вот пишет: ни хрена я не курил, я слушал, я не, и ничего против, кстати, не написал, не мое, просто, а ты лайк поставил. Я видел, где эта сволочь поставила лайк. Так, Димка вот написал: да, весьма качественно. Ну и все. А, вот же, Анька написала, было же сказано, что группа себя считает роком. А, вот, каюсь, может быть, это я просто зачитал их месседж, их послание к миру, да. Хотя у нас есть там раздел свинг, джаз, что-то такое, вот, но они почему-то написали рок. Нет, это что-то вот, это присвингованный джаз, но мне понравилось. Ладно, ребятушки, едем дальше. Комментарии зачитали, мнения высказали. Далее у нас сейчас, вот я думаю, сейчас вот эти вот кошерные панки, сейчас они начнут прям бодриться. И вот с каждым треком все больше и больше, бодрее и бодрее. Лица будут вытягиваться в улыбках. Поехали дальше. Дальше у нас последний пионер. Почему выбрал? Есть у нас песня про плюшевого Мишутку. Известная песня Игоря Летова. Вот. И как бы у последнего пенсионера есть... Пенсионера? Последнего пионера есть песня плюшевого Мишки. Вот, ставим ее, слушаем. Так, сейчас я найду, где у меня последний пенсионер. Это у нас город Питер. Вот, песня плюшевого Мишки. Ставим, слушаем. Выбрал робот. Поехали.

0: Итак, друзья, 22.19 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами Каляновна. А наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, в WhatsApp плюс 7 902 75 30 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте на нее подписываться, мать вашу. Вот, общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Ну и, собственно, последний пионер-пенсионер. Песня плюшевого мишки. Не знаю, не знаю, не знаю, где там было про мишку. Где там было про мишку, я не знаю. Вот, могу честно сказать, что трек мне понравился, понравился, вот. Пашка с Игоряном, они создали такую коалицию, коалицию антизухера. Вот, Паха говорит, сейчас он нас застебет. А что мне вас застебать-то? Ну, вы кошерные панки сегодня. Ну, сори. Если вам не нравится рэп-кор, это же ваша беда, не наша. Мы же вам ставим, вы слушаете. Вам не нравится. Кому хуже? Вам. А могли бы слушать. Вот, ладно, читаю комментарии. Игорян пишет, реально ли я считаю, что панкам понравится рэп-кор? Никогда не любил такое. А я и не говорю, что тебе понравится. Я говорю, что вы бы начнете улыбаться. Эх, вы лошары.
1: Бодритесь.
0: Лошары. Вы взбодрились? Взбодрились. Выпить захотелось. Вот Игорек вообще спать пошел. Иди спи. Иди спи, морда Малая Ярославская. Вот, рад был тебя увидеть, услышать. Иди, баиньки. Так, Пашка пишет, больше альтернативы, которая к панку не имеет отношения. Игорян согласился. Игорян, у тебя днюха. Вот вообще молодец, что вот ты смог выдавить из себя. Вот-вот. Я, кстати, тоже с тобой бухаю, но я все допил. Все, у меня пизерек пустой стоит слева от меня по галсу. Так, что там дальше у нас? Вот, Макс написал. Теща красава. Теща красава. Из-за нее и слушал этот трек. Бодрые парни. Макс! Теперь поподробнее. Теперь теща, это, видимо, второй вокал этого трека. Я так понял? Или нет? Ну-ка, поясни мне ситуацию. Мне уже прям стало интересно. Я думал, там девушка гораздо моложе поет. Так. Так, вот Пашка пишет, как жена будет в среду, выходная, нажрусь, устрою Зухеру тут жару. Ну давай, мы вас забаним. Мы так умеем, да, мы таки умеем. Так, ладно, далее. Натаха писала, начало крутое, но припев жопа. Жопа. Нет, а мне понравилось, вот честно. Вот мне вот когда девочка, видимо, теща Макса Баймасова вот закричала, мне прям понравилось, там здорово. Игорян пишет, гитара заебись, текст хуйня. Да не слушаю я текст, не слушаю, я слушаю аранжировку. Поэтому вот мне понравилась аранжировка, здорово. Анька пишет, знаю группу, сказала бы, что у них действительно свой стиль. И ничего похожего не знаю, под определенное настроение, конечно, но круто. А женский вокал это не теща случайно? Кто знает? Вот.
1: Тещу все знают, смотри.
0: Тещу все знают, только я не знаю. Чья теща вообще?
1: Не наша.
0: Не наша теща. Не наша теща. Так, Стрела Морфея пишет, оригинально, задорно, жестковато, хорошо вписывается женский вокал контрастом. Вот. Вот. Стрела Морфея.
1: Это мальчик или девочка написали все-таки?
0: Это, ну, гермафродит, Стрела Морфея. Я, вот сейчас видишь, тут не видно.
1: Я думаю, это Морфей, наверное.
0: Это сам Морфей.
1: А Стрела ему... Стрелой. Да, согласилась.
0: Чертал. Так, спрашивает Стрела Морфея, что за стиль. Блин, ребят, я уже закрыл эту вкладку, но там вот, где я звучит в эфире, у них они там выбрали какой-то свой стиль. Я не знаю, честно. Так, далее. Димка пишет, на уровне. Далее. Игорька пропустим, он всегда улыбается. Дело даже не во мне. Вот, я на самом деле с этим человеком познакомился на фестивале Мото Малый Ярославец, в городе Мото Малый Ярославец. Вот, и ехал троллейбусом Мото Малый Ярославец до города Мото Малый Ярославец, на фестиваль Мото Малый Ярославец. И когда Игорян пришел к нашему вот этому, как это, стойбище, наше стойбище, оно прям перед сценой там, мы рядом питались от звука режиссерской будки электричеством. Вот, и он пришел, я думал, мы сейчас подеремся, прям вот такой, сука, хам, прям пришел, говорит: «Зухер, давай бухать». Вот, я говорю: «Ну, давай». И не подрались, подружились нормально, и все, и потом он меня начал тыкать: вот мы, говорит, вам песни присылали, а ты сказал, что это говно. Я говорю: блин, Игорь, я не помню тебя, я тебя знать не знаю, вот, но я обязательно переслушаю. И вот так вот как-то вот пошло, шло хуем по столу, слово за слово, подружились. Вот, Игорек, я рад, что ты улыбаешься. Я когда твою морду бородатую вижу, я тоже улыбаюсь. Ты, кстати, бороду сбрил или нет? Вот. Так, Натаха пишет: теща сегодня была на своем у Чайки, я даже подвисла до миксера там. Да простит меня зуд, да прощу я тебя, господи, я что, бог какой-то там, я не знаю. У меня еще не выросло 4 дополнительных руки.
1: Но корона его поддавливает.
0: Корона поддавливает, конечно, она мне давит в уши. В сердце.
1: И в печенку сейчас будет.
0: Сейчас в печенку мне будет удар. Нет, справа что? Вот, печень, да, справа.
1: Я
0: печень.
1: Все знаю.
0: Сейчас мне в печень будет удар. Так, Слайк написал: добавлю к высказанным мнениям. И такое имеет право на существование, а вот навешивать бирки всегда было неблагодарное дело. Вот я соглашусь. Соглашусь с бирками. Знаете, в чем моя прелесть? Ну, не моя прелесть, а прелесть моего существования. Я абсолютно свой мозг не, как это называется, не привязываю никаким стилем, потому что я в них не разбираюсь. И как бы это смешно не выглядело, человек, который отслушивает 100 треков в сутки, да, и видит вот это вот все перед собой, и слушает море шлака, честно, ребят, шлака очень много, есть, конечно, там и хорошие треки, и... Я все равно, я до сих пор не... Я вот как-то вот научился, вот когда мне было там 15 лет, да, я знал, что вот это рок, вот это джаз, вот это эстрада, вот это вот гламурная попса, и все. И вот как-то у меня очень мало вот этих подразделений. А люди, которые начинают биться там, вот у нас не просто там металл-кор, у нас металл-хип-хоп-кор, блядь, какой-нибудь там с выебоном. Я вот этого не понимаю. Но есть вот металл там обычный, рэп обычный и все. Ну и как, куда там еще делить? Вот, поэтому я вот как-то вот в этих вот параграфах живу. Поэтому вот если кто-то считает, что там Зухер говно, и он называет стили не своими именами, да и насрать. Ну, я говорю, как привык. Ладно. Это было... Лирическое отступление. Лирическое отступление. Так, Макс написал, что ошибся. Не теща это было. Вот Натаха пишет, что теща это Люся Махова. Группа «Дайте два». Вот группу «Дайте два» я знаю. Да, они у нас звучали. Мы с ними общались. Вот, а вот сказать, что это Люся Махова, вот сейчас бы я даже и не вспомнил бы, честно. И голос сейчас не вспомню. Вот у меня как-то вот отрывка. Как после днюхи, кстати, да. Так, Пашка, нет, я от тебя не собираюсь избавляться. Ты знаешь, моя привязанность к прямолинейным людям, она безудержно безнадежна. Вот я их люблю все равно, потому что сам такой. Если человек прямолинеен, он не может сделать подлости. И для меня это самый главный критерий, чтобы дружить и любить. Так, Стрела Морфея написали, а мы на ЗОЖе, не можем уже пить, нельзя столько просто. Ребят, у меня сегодня последний день.
1: Потом его вешают.
0: Потом у меня тоже начинается ЗОЖ. Начинаю жрать антибиотики, а завтра у моих двух друганов днюха. Причем друганы отличнейшие. Вот, не буду заранее поздравлять, но это Колка и, ну, а Дениску вы не знаете, это одноклассник. Вот, но тем не менее, очень жутко, но пить уже завтра буду никак. Так, Макс написал не тот трек. Не тот трек. А, вот, Макс, это у нас как раз последний пионер. Максимка, здорово. Вот, и предложила нам последний пионер с тещей. Нет нас. Нет, Максимка, вот уже прозвучал ваш трек, поэтому как бы все. Как бы уже отыграли. Песни отыграли, оркестр сбрацал, уже труп закопали, поэтому извольте заплатить за фонограмму. Так. Едем дальше по комментариям. Не читаю и сам не понял ни хрена.
1: Это нам ответили, что я спросила, мальчик или девочка. Все-таки сборная. Сначала Морфей написал, потом Стрела.
0: Ну вот, я поэтому называю это.
1: А ты сказал, пропустим, я не понимаю.
0: Ну нет, вот ты мне сейчас объяснил, я понял. Я вот для себя считаю, ребят, не хочу вас обидеть, но это аккаунт Гермафродит. Потому что он мне периодически в чат пишет то он, то она, и все время вот одно и то же. Стрела Морфея, вот этот вот...
1: Глаз.
0: Глаз аватарка, глаз Саурон. Это Саурон, кстати, или Зухер, от нее похмелившийся? Вот. И как бы, ну, у меня уже в голове такая ассоциация. Я всегда не знаю, кто это, мальчик или девочка, поэтому мне проще говорить гермафродит. Так, Анька написала, нам просто показалось, что женский вокзал, вокал. Все, ребят, вокал. Это Людмила, теща Махова. Видимо, показалось. Раз не знаете, требую, дайте два в эфир. Ребят, дайте два у нас были в эфире. Были. Я, правда, не помню, в каком виде. Честно, то ли это была запеканка, то ли это был рулет по-питерски. Но что-то это было, потому что вот у меня именно вот само название где-то вот в подкорке присутствует. Так, что у нас еще по треку есть? Все, по треку больше ни хрена нету. Резюмирую, мне трек понравился. Последний пионер мне понравился. Кстати, вот у меня в тегах написано, что это последний пионер and дайте два. Песня плюшевого мишки. Так, Настя пишет, пионеры связаны одним галстуком. В диван захотелось и на вокзал. Да, на вокзал и куда-нибудь на, сука, юг. Вот где, сука, тепло. Далее. У нас... Где это позвал? Вот она. Тынц.
1: Редбери.
0: Редбери. Медведи... Я сейчас буду говорить бархатным голосом. Жена мне воткнет спицу в печень.
1: Я уже начинаю. Она входит в тебя.
0: Вот. Это полная тезка моей жены. Ленка Медведюкова. Ленка Медведюкова. Люблю я эту девочку. Ну что сделать? Охрененный музыкант. Охрененная... Вообще человек с большой буквы. Вот, Редбери, красный день календаря. Поехали, ставим, слушаем. Кстати, а почему в тегах стоит «Зайцев нет»? Вот мне это непонятно. Почему не неформатный ру? Поехали, ставим, слушаем. А я сейчас добавлю в чат.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 22:36 на моих зеленых системах. Так, WhatsApp. WhatsApp мне пишет, Настюха пишет, мощный вокал. Во. Настя, так нельзя писать. Это было во, потом вот этот, как эта хуйня называется? Ну, значок во, кулачок, да? Кал.
1: Вот кулачок, это типа, ну, класс.
0: Класс, во, класс и кал потом. Нет.
1: Без кала.
0: Без кала. Настюха, нельзя так писать, ты что, мощно написала. Вот, я вам скажу, что это такое вот унылое говно от Редбери. От
1: вот Медведюка. Что ты говнишься? У самого ножка подпрыгивала, попка тоже.
0: Ну, конечно.
1: Конечно, я тебе тут иголку не
0: да кинула. Подожди, ты, я сейчас, что за, я сейчас занимаюсь пиаром, я сейчас. Это было унылое говно от Медведюквы, унылое говно. Вот, все более мощное будет в новом альбоме. В новом альбоме, на который ребята сейчас на планете Ру собирают бабло. Вот, но я, кстати, Ленка, я не понимаю, зачем вот эта планета Ру... Киньте просто клич во ВКонтакт, в Одноклассники, там, я не знаю, куда угодно, потому что планета Ру с вас еще денег снимет за это. Снимет с вас еще денег за это. Вот, собирайте бабки на карточку. Это проще и надежнее, и все бабло у вас останется. Вот, честно говорю, моя любимая группа. Честно вот скажу, потому что, ну прям, ну мне все нравится. Как они делают, что они делают, и все здорово, молодцы. Так, ладно, перехожу к комментариям, перехожу в каких таких тегах, какие такие... Ленка, ну вот я скачал трек ваш с неформатного радио, заметь, с неформатного радио скачал ваш трек, вот, и там в тегах прописано Редбери, красный день календаря, зайцев нет. Кстати, у нас возник вопрос, красный день календаря, это про месячные или это про, как это называется у женщин? Не ДЦП, не ёколом она, как... ПМС.
1: Сейчас у тебя.
0: Вот. Не, это просто вопрос. Хочешь, отвечай, хочешь, не отвечай. Но вот как-то вот прям вот закралась мысль, что песня про месячные теперь тоже есть в эфире неформатного радио. Так, Макс написал «Класс». Антоха написал, думал, что эта песня уже в ротации. Песня забавная. Нет, ребят, не в ротации, потому что она висит в, как это называется, в первом уровне, который в ротации, как бы я их уже и не отбираю. Смысла нету, они и так там. Так, Натаха пишет: супер, Ленка, молодчина, все классно. Игорян пишет: басист заебато ебашит. Заебато ебашит, ебашилова надо было писать. Ебашит, ебашилова, заебенно. Вот. Так, вот дальше какой-то непонятно, что это вот это БХВ. Короче, это же Редбери Норм. Не знаю, кто ты, человек. Пиши от человека. Я буду банить записи от группы, да, я их буду удалять просто. Я хочу с людьми общаться. Я ненавижу эти позорные ники, которые вы придумываете себе сами. Там Супермен, там, я не знаю, Супер-Пупер. Я хочу общаться с Васей, с Ирой, там, я не знаю, с Левой. Не хочу общаться с группой. Так. Пашка написал: неплохо, но второй раз специально слушать бы не стал, только если случайно. Славян пишет: качественно, но для меня не согласовались музыка и вокал. Мое личное мнение, не пинайте уже сильно, на-на-на-на-на, звучало органично. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- нет, но не пойму, что. В общем, слушать можно, но про красный день, наверное, не стоит петь. Пашка написал, мне напомнила Люську, недавно смотрел ее выступление, просто примерно одно и то же. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что Ленка бесится, когда ее с Люськой сравнивают, и могу сказать, что есть за что беситься, я тоже вредничать начинаю. Люська — это другое, это вообще другое, и, ну ладно, она вам сейчас сама всех разопнет. Ленка написала, мы в курсе, что с нас снимут, а на карточку мы потом перед налоговой задолбаемся отчитываться. Не задолбаетесь, потому как сумма должна превышать 90 тысяч в месяц. В месяц, в течение года, чтобы отчитываться за карточку. Так, далее. Стрела Морфея пишет: просто забавно сделано, даже про это спето, и то хорошо, а это уметь еще надо. Вот,
1: мы угадали.
0: И да, это именно про ПМС.
1: Вот я же говорю, все мы богини, а ты не веришь. Лезешь.
0: Все вы богини. Суки. Все бабы как бабы.
1: Моя богиня.
0: А моя богиня. Ах, на каждом заборе. Ладно, ребятушки, едем дальше. Финальный трек сегодняшнего эфира. Кто уже захотел спать, вам осталось совсем чуть-чуть. Три минутки потерпеть. А следующий трек у нас «Перевернутый город». Вот, называется он «А мы живем». Это у нас город Питер. Я не знаю, ребята, здесь, не здесь. Хотелось бы надеяться, что здесь. Потому как трек достойный, песняга классная. И, в принципе, и мне понравилось, потому отобрал, ставим, слушаем, поехали.

Мяу. Да, мяу. И так тоже можно. Вот, ну и... Да заткнись уже. Итак, друзья. 22:45 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами Коляновна, с вами программа Миксер. И я считаю, что сегодня программа удалась. Удалась. Вот, только что отзвучал у нас «Перевернутый город» с треком «А мы живем». Причем почему-то пометка «Акустика». Вот совсем не акустика. И жалко, что «Перевернутый город» сейчас не присутствует в эфирном чате. Разосланы были сообщения. Я смотрю, до сих пор они не прочитаны. Видно, ребята совсем не заглядывают во ВКонтакте, в электронную почту. Но тем не менее, трек замечательный. Так, я вот читаю сразу комментарии. Вот Пашка пишет: сразу представил, что где-нибудь на Невском поют. Славян пишет: прикольная песенка, по саунду кантри-рока, по вокалу цой. Макс пишет: все сказано одним словом — кино. Я не знаю, ребят, да чего вы так привязались-то? Нет, ну совсем это не кино. Ну вокал, ну похож. Ну что делать-то? Ну если вокал похож, ну что делать человеку? Ну зачем сравнивать? Совсем вот далеко от Цоя. Я вам скажу, очень далеко от Цоя. Игорян написал: вот заебись, понравился трек. Антоха пишет: что-то не хватает в припеве и в музыке. Да не знаю, мне кажется, там вот прям вот всего как бы в меру и столько, сколько нужно. Вот как на этих, на аптекарских весах отмерено столько, сколько надо. Сколько вешать в граммах. Так, Пашка вот написал: не знаю, как по мне, но текст не сочетается с музыкой. Текст серьезный, а музыка простая. Ну, давай мы перейдем на аналогии твоей любимой группы «Включай микрофон». Там музыка, ну, проще некуда. А текста бывают прям, ну, вполне себе. Даже я слезу пускаю. Так что, ну, как бы по этой теме сравнить вообще нельзя. Ну, кому как входит, у кого как восприятие настроено, это нормально. Так, Анька написал: начало прям порадовало, вступление, видимо, скрипка, а вот потом, ну, типичный представитель нашего радио. Ничего нового и интересного. Ну, не знаю, не знаю. Не соглашусь, Аня, вот честно, не соглашусь. Вот просто пробежись взглядом по тому, что сегодня отзвучало. И потом раз, вот эта песня, как бы вот если взять вот в этом миксе, то вполне себе. Я понимаю, что если включить одну группу «Перевернутый город», это будет грустно и скучно. А вот так вот время от времени в ротации мне бы прям порадовало. Ну, посмотрим. Победят, значит, победят. Так. Стрела Морфея вот пишет: неважно о чем, важно как. Антагонизма нет, но и не качнуло. Димка пишет: вот БГшностью повеяло. О! О! Есть у нас! Есть у нас «Перевернутый город». Вот. Саня, он весь эфир молчал, и все-таки кинул ссылочку. Кинул. Ну, молодец. Давайте лайк за это поставлю. Вот. Кому понравилась группа, заходите и смотрите, что там у них еще есть. По-моему, ну, мое личное мнение, там есть что послушать. Не все, конечно, но вещи хорошие прям есть. Так, Стрела Морфея пишут: напомнила ряд коллективов, достойных коллективов. Так, Натаха пишет: и от БГ далеко, слишком весело. Славик пишет: кино не кино, а звучание скрипки лично мне всегда нравилось. Да, да. Вот, кстати, всем музыкантам советую когда-нибудь хотя бы раз в жизни попробовать в своем коллективе скрипку. Вы знаете, вот у меня в жизни, когда появилась Ленка скрипачка, это «Загадки Ева» группа, и как-то так получилось, что мы начали играть вместе периодически. И многие песни, которые я сыграл со скрипкой с ее, больше вот они у меня по-другому в голове не звучат, потому что скрипка — это вот как раз тот инструмент, который он меняет прям сильно восприятие музыки. Советую всем когда-нибудь у себя попробовать. Вот, ну и все, друзья. 22:50 и завершился сегодняшний эфир. Итак, расскажу я, что будет дальше. Завтра
Видимо, ближе к вечеру появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Вот, победители будут. Победители получат какие-то бонусы на свой личный счет. Будут звучать всю неделю в рубрике «Трек недели». Ну и, конечно же, попадут в постоянную ротацию неформатного радио. Вот, еще раз хочу напомнить, друзья, музыканты, все, кто вот сейчас нас слушает, скоро Новый год. Вот, посмотрите закрепленную тему в группе. И давайте, давайте уже шлите нам поздравления, шлите новогодние песни, потому что буквально там осталось, что у нас сегодня, 22-е. Ну, дней через 5-7, ну, я думаю, на следующей неделе уже будем запускать новогодний плейлист. Вот, и я считаю, что группы должны поздравить слушателей, потому что мы всю рекламу убираем, все-все-все убираем, остаются только поздравления, остаются новогодние песни, ну и если их будет мало, то, конечно, придется разбавлять чем-то, каким-то там коммерческим говном, которое не хотелось бы ставить в ротацию неформатного радио. Поэтому, музыканты, дело за вами. Вот если у вас еще нет новогодних песен, то у вас прямо есть сейчас повод их быстренько-быстренько записать. Вот, все, всем пока, всем счастливо, всем удачи, любите друг друга, не болейте. К нам, кстати, пришел зима, к нам наконец-то пришел зима. У нас сегодня весь день зима, и снег не растаял, поэтому я думаю, дальше все завалит снегом, и все будет здорово. Услышимся теперь с вами завтра. Завтра у нас в рамках программы «Без воды», сейчас я посмотрю, Костик уже кинул анонс, у нас будет группа, где она, вот она, у нас будет группа, не вижу, где, вот, группа «Бедуин», группа «Бедуин», я не знаю, кто это, честно, но как бы Костик говна не выберет, поэтому, кому интересно, завтра в 9 вечера также по Москве подключаемся, общаемся, тему заведем в основной группе, будем болтать. Кто знает группу, уже можете оставлять вопросы. Все, всем пока, всем счастливо. Ребят, не болейте. Именинников еще раз днюхай. Молодцы, молодцы. Все было здорово. Всем пока.

про Коляновну забыл. Коляновна желает вам спокойной ночи. Спокойной ночи, любви и добра. Вот. И вот теперь уже всем точно до свидания. Всем пока. Всем счастливо.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рэйчи Ганза Машин. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, видишь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: Ваши ласты Колумба.
1: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21.01.27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, а это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Моя наглая морда присутствует на стримах, на всех, на каких только можно, в Ютубе и ВКонтакте, на всех, на каких только можно, на Ютубе и на ВКонтакте, да, вот примерно так, все, какие можно, все, какие я освоил, вот, и что-то я еще хотел сказать, короче, здравствуйте, я не буду поименно еще раз здороваться с теми, кто на стриме, мы уже на стриме минут 5-7 так это общаемся, там я со всеми поздоровался, ну, просто много народу, сейчас, если я начну заново со всеми здороваться, много времени уйдет. Вот, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас среда, сегодня у нас миксер, и сегодня у нас выпал на этот день выпало аж на целых две днюхи. А поэтому сегодня мы программу начнем с поздравлений. Вот, первая поздравлялка моя летит рыжей бестии нашей в Пермский край. Вот, сегодня Машка Канемара сегодня именинница. Вот, Машульда, желаю тебе здоровья и счастья в первую очередь, да, здоровья твоим близким, и чтоб твой, понимаешь, творческий потенциал был еще больше, еще огромнее, еще задорнее. Давайте послушаем Машу Канемару, «Моя зима», Пермь, поехали.

Итак, друзья, 21.07 уже на моих зеленых системных. Вот, Петруха пишет: в Одессе вторую неделю грозы. Вторую неделю грозы. Вот, Сонька поздравляет с днюхой Машульду. Вот, кто-то у нас еще Машульду поздравил. Олежек, по-моему, да? Вот, да, Олежек пишет: Мэри с днюхой, творческих успехов и здоровья. Вот, Челябинск поздравляет всех неформатных с днюшкой, творческих успехов и здоровья. У вас как этот, по шаблону? Как по шаблону у всех? У всех все одинаково. Вот, Соня пишет: у нас 31. 30... Слушай, ну у нас вот как бы духотища есть, присутствует, но... дождик, твою мать, я так это возрадовался, что началась жара вот эта проклятущая. Думаю, я спокойненько залью фундамент. Мне надо срочно залить фундамент. Вот, а что-то раз-раз, и вот оно начинается. И вот начинается, то есть тучки, то нет тучек. То есть тучки, то нет тучек. Вот, сколько раз разглядывал задний фон, окромя одеяла, у тебя в стиле гжель красиво. Слушай, это не гжель. Гжель — это когда... что там, сине-белые. Сине-белые. Гжель — это сине-белые рисунки. Только сине-белые. Причем синеют они в момент обжига. Их до обжига раскрашивают, потом греют, и они синеют. Ну, насколько я помню эту технологию. Вот. А то, что у меня сзади, это, наверное, больше хохлому напоминает. Больше напоминает хохлому. Вот, что собрался бетонировать. Мне надо залить фундамент под мастерскую, ребят. Я хочу нормальную столярку. Она же, когда надо, чтобы могла стать гаражом, потому что у меня Зухерабель сгнил весь уже. Уже весь сгнил. Я все мечтаю, что я стану богатым, куплю вторую машину, и когда у меня под жопой будет второй транспорт, я прям Зухерабель загоню под крышу, срежу с него весь металл и обварю его двойкой. Вот, и тогда это уже будет танк. Кстати, в меня в пятницу, не, как, в субботу чмо одно въехало мне в бочину, прям, представьте, на 99-й, как он мне впилился в пластмасску в мою, вот, впилился, и, короче, я думал, ну все, выхожу, пластмасска на месте, ржавчина вся на месте, 99-я просто в хламину. Все стекла побиты, крыло все смятое. Короче, я еще раз убеждаюсь, что российский автопром — это не для меня. Нет. Вот. Мы с Коляном, а у Коляна на глаза вот такие. Она говорит: как так? Я говорю: а представь, я говорю, обварю все это двойкой. Тогда я вообще буду весь транспорт окружающий крошить просто в окрошку. Нахрен. Вот, так, у тебя же баннер неформатки вроде был, надо было его на фон... Слушай, Андрюх, я-то знаешь, что с ним сделал? Его сейчас видно со всех сторон мясного. У меня, короче, студия, ну, я же построил студию, я просто ее никак не могу обшить гипсокартоном изнутри и переехать туда. Студия уже построена. И задняя сторона студии, как раз там натянут вот этот наш баннер, который по всем фестивалям с нами катался. Вот, и его видно издалека. Ну, правда, сейчас вот летом эти деревья выросли, там листья всякие, яблони. Не так видно, а осенью, зимой прям красота. Я издалека могу с пьяну узнать свою халупу. Так, что там, навалял ли виновнику? Да ладно, ты знаешь, как он перепугался? Он и так пострадал, у него машина вся в клочья. А мне хоть бы хрен, у меня даже пластмасска не лопнула. Поэтому я просто ему сказал: ну ты, говорю, дебил. Вот, и поехал дальше по своим делам. Что делать-то? Вот, ладно, поехали дальше. Поехали, да, вот пишет нам Дениска: гжель — это кобальт по фарфору. Ну, я помню, что там до обжига, что гжель, ее раскрашивают до обжига, потом обжигают, и вот фарфор вот этот становится белым, а рисунок становится синим. Вот, была идея на платформу Infiniti поставить кузов от 21-й Волги и с гонщиками в ДТП попадать. Знаешь, я что вспомнил? В свое время у Хазанова был такой монолог про то, как он с женой едет на Запорожце, а она у него семечки лузгает, говорит, семечки в одну сторону, шелоха в другую, и его вольвочка там какая-то обгоняла.

Вот, и вот я вот твое сообщение прочитал, прям вспомнил это, потому что у него в Запорожце стоял движок от самолета Мессершмитт. Он говорит, всем хорош запорожец, но пулемета у него нету. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас еще один именинник, наш Вовка Федорович. Наш Вовка Федорович. Вот, я знаю, что сейчас он сидит в гостях у своих спонсоров, потому что они записали альбом. Он мне уже им похвастал. Но он мне им похвастался уже давно. Сейчас они его досвели. Сейчас там осталось, короче, отмастерить, ну, в общую канву все треки вогнать и картиночку. И будем публиковать, собственно. Собственно, все на старте. Вот, и, конечно же, Вовка, я поздравляю тебя с днюхой, и я желаю, чтобы ты никогда не протухал, чтобы творческая импотенция тебя не постигла никогда. Ну и, как стандартно, всем желаю здоровья тебе, твоим близким, твоим друзьям, твоей семье. Вот, ставим. Моя самая любимая моя песня у этой группы, Борис Федорович, «Небеса», и, собственно, под это дело я прям с удовольствием бахну.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, всем хорош запорожец, но пулемета у него нету. 21:18 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже появился у нас новый друг в чате, на стриме во ВКонтакте. Иван Б. Здравствуй, дорогой. Вот, Олежек, который Кьюсак пишет: всех именинников с днем рождения, желаю здоровья, успехов, главное веры в себя, в свои силы и мечты, пусть удача будет на вашей стороне, присоединяюсь полностью. Вот, всех именинников пробежались, еще раз, Машка с днюхой, Вовка с днюхой. Ну и давайте уже наконец-то перейдем к основной части программы. Начнем слушать, что я там навыбирал. Ребят, я честно скажу, я уже не помню, про что эти треки. Потому что, ну, я их выбирал, пока шел мега-разбор треков. Вот, и мне какие-то треки попадались, и в каких-то я сомневался, хотел на публике опробовать. А какими-то просто хотелось с вами похвастаться, да, показать вам, смотрите, какие красивые вещи есть у нас на сайте. Ну, в свое время они мимо меня как-то пролетели, а сейчас вот мега-разбор был, и я наковырял. Вот, уже третья программа у нас со старыми треками. А, нет, сегодня еще один новый будет. Один будет сегодня еще новый, но я про него расскажу потом поподробнее. Вот, ну что, в Оренбурге плюс 2. Вот, в Оренбурге плюс 2. Где у нас? В Перми у нас тоже плюс 2, по-моему, да, Витос, сколько у вас там? В Челябинске Андрюхе прям вот у него там, по-моему, плюс 8. У него сейчас уже 29 часов 19 минут. Собственно, практически утро. А, нет, что я вру? В Челябинске так же, как и у нас, по-моему. Это у нас в Хабаровске плюс 8. Вот. Так что, собственно, поехали. Итак, первый трек из обоймы старообрядцев у нас. Сейчас я. Куда у меня мышка про. Вот же она. Пять стихий. Сейчас я найду. У меня же все странички открыты. Вот, дислокация Москва. Трек загружен 10 апреля 2016 года. Вот, давнишний трек. Давнишний трек. Про себя написано очень много, поэтому я даже не знаю, что читать. Давайте я ничего не буду читать. Там ведро целого текста. Вот, и, собственно, давайте просто слушать. Пять стихий, Москва, поднимайся, воин, называется трек. А, плюс два в Челябинске. Вот, в Челябинске плюс два. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:26 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, мы тут за эфиром обсудили погоду в Оренбурге. Вот нам Ваня пишет, что у них плюс 22, сильно душно несколько дней в Оренбурге. Вот, и я рассказывал, что как так вот получается. У нас же Володя Платвинов, он у нас как раз из Оренбурга. И вот у нас вроде бы, казалось бы, Тула, да, юг России. Вот, и как бы тепло у нас, хорошо, абрикосы вызревают. А в Оренбурге все еще раньше, представляете, еще. Я всегда думал, что Оренбург это где-то там прям все, там холодно, там север. А нет, оказывается, нет. Так, Пашка Поляков пишет, смотрю, сегодня у нас день попсы, ничего не трогает. Слушай, ты прибухни, и начнет тебя что-нибудь радовать. Вот, Андрюха пишет, Челябинский, Оренбург тоже юг, почти Казахстан, Южный Урал такой же, как и у нас. Вот, так, над Тушинской областью пролетели два боевых вертолета, прошли над участком так низко, что видно, что боевые рванули на восток, туда, где стреляют. Жутковато стало, но приятного мало, согласен. Вот, Петрух пишет, у нас уже абрикос нету пару недель. Слушай, я в этом году как-то пролетел я со всеми этими ягодами. Блин, я так хотел клубнички залить самогонкой, честное слово, прям. И набрал клубники, но пока мы с Коляновной варили варенье, вот, а я взял два ящика гнилой специально, ну, задарма, скажем так. Думал, залью, а надо было с нее и начинать. По большому счету. Ну, я думал, что мы сейчас еще туда надбираем, когда будем варенье варить, и у меня ее станет еще больше, я залью ее в самогонку, и хрена там, она у меня вся покрылась плесенью. Вот, пришлось ее сыпать в спирт-сырец, ну, на вторую перегонку, скажем так. Вот, и когда перегонял, ну, так появился запашок, но, правда, пахнет не клубникой, а какой-то, как карамелькой, что ли. Вот, и абрикос очень хотелось залить. Вот, но мы с Коляновной тоже хотели сделать абрикосовое варенье чуть-чуть. Ну, я думал, там же до кучи и возьмем абрикосиков. Но в итоге мы наварили персиков. Вот, и нам не понравилось это варенье. А уже наварили, уже банки закрыли. Короче, ладно. Значит, будем без абрикосов. Вон, Машка нарисовалась. Привет, Машульда. Привет. Привет тебе. Прибухнули и все радует. Ну и правильно, а чего? Ну, днюха она для того. Ты знаешь, у нас в жизни так мало радости. Самое основное горе у жизни в том, что жизнь, она идет к концу, да, в любом случае. Чем дольше ты живешь, тем ближе ты к концу срока годности. Вот, поэтому надо радоваться. Надо радоваться тому, что есть. Вот, давай я тебе еще раз, раз ты уже появилась, я тебя еще раз днюхаю. Поздравляю, Машка. А пусть у тебя все будет запиписично. Вот, ладно, поехали. Что тут у нас? Отзвучало 5 стихий у нас группа. И что-то мы за обсуждениями по жизни забыли совсем про музыку поговорить. Вот Петрух пишет, тут такая богемская рапсодия играет. Хорошо сделано, все по фэншую жанра. Так, что там теперь еще у нас? Кто пишет? Алка, вижу, порно нет. Где-то кто-то еще что-то писал. Вот Витос пишет, ничего так, группа прикольная. Вот Соня пишет, голосище-то какой, прям в бой поведет. Вот нам только в бой еще и не хватало. Вот, ну и собственно все. Мало комментариев по треку. Поехали дальше. Поехали дальше. Итак, далее у нас чего? Далее у нас, блин, такой мелкий шрифт. Another man, другой мужик, другой человек. А, это знаете что? Это кавер. Это кавер на группу 0, по-моему. Сейчас я погляжу. Где он у меня тут, этот Another man? Вот же он. Москва, дислокация. Загружен трек 4 июня 2016 года. Вот, и вот написано стихи Илья Кормильцев. Да, это, по-моему, Ну, давайте слушать. Мне кажется, что это кавер на группу «Ноль». Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-34-25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, друзья, кто у нас в первый раз и сидит на стриме, если вы хотите в качестве слушать музыку, то включайте радио. Вот, если у вас ловит FM, то лучше FM включайте. Если не ловит FM, значит, слушайте в онлайне. Потому что на стриме тут звук песен, он такой посредственный. Здесь главное поднимать стопку на стриме. А если хочется качественно слушать, то, конечно же, переходите на кнопочку «Слушать радио», нажимайте. Вот, и опять же, если кто вы на стриме, уберите детей от стрима, потому что я иной раз тут матом ругаюсь. Вот, бери гитару в руки, мне пишут. Я тут за эфиром пожаловался, что уже год не репетировал. Полгода уже гитару в руки не брал. Я тут по дороге на работу с работы. Вот, у меня же новая задумка появилась, да. И, ну, хочется мне одну вещь сделать. Но, опять же, мои хотелки, они не совпадают с количеством времени в руках, вот, поэтому пока это все одни хотелки, но тем не менее, вот, попытался тут попеть, и я понял, что у меня голос сел вообще полностью за этот год, ни хрена не этот, все свистит и хрипит. Вот, и все начали меня успокаивать, да я не парюсь, ребят, не парюсь абсолютно, я знаю, что все это вернется, никуда это не денется. Вот, пишет мне Олег, хочешь петь, пей. Ты знаешь, у нас, я когда работал в отделе культуры в Вологодской области, у нас, ну как, у меня была большая комната звукорежиссерская, да, она же была и склад, и она же была и реп-база, вот, там кроме, ну, понятно, что у звукорежиссера там все колонки, все шнуры, все световое оборудование было. Плюс у меня там висело 4 духовых оркестра полностью. Полных 4 духовых оркестра. Мы один в итоге сдали на Цветнину, пропили. Вот, ну тяжелые времена были. И у нас на стене была большая надпись. Не как ты, у нас было написано: не можешь петь, не пей. Вот так у нас было: не можешь петь, не пей. А ты от обратного пошел: хочешь петь, пей. Вот, я пью, я пью, могу и хочу. Вот, отмазки, нет, Сонька, не отмазки, просто, ну, реально не хватает времени, ну, честно, не хватает просто тупо времени, потому что и работа, и после работы еще дома надо что-то успевать сделать. Я вот сегодня приехал, думаю, сейчас пойду яму покопаю еще, ну, под фундамент порою. И вот я сидя засыпаю, представляешь, и вот сижу, могу сидеть, обедать там или что-то делать, и раз, и меня вырубает, потому что, ну, реально организм устал. Потом плюс неформатка тоже очень много сил и времени отбирает, поэтому как бы пока не успеваю. Так, ладно, давайте вернемся все-таки к песне. Вот, Одесса пишет: песня неплохая, но не зацепила. А что тебя не зацепило? Мне, наоборот, очень понравилось. Прям она такая классически сделана вся. Вся классически сделана, сведена хорошо, и аранж хороший. То есть, ну, мне понравилось. Так, Дениска Воронеж пишет: песнь норм. Дальше, что там у нас? Прикольная лирика, душевненько. Так, и, собственно, все. Сегодня у нас... Народ вообще забыл, что мы на программе «Миксер» обсуждаем треки. Все приходят просто потрепаться с Зухером. Я понял, вы просто пришли потрепаться. Вот, это хорошо, конечно. Это хорошо, но нехорошо забывать, что песни, что мы музыкантам даем наводки, куда двигаться дальше. Ладно, это все от себятина. Мне песня понравилась, честно говорю, и сделано все хорошо, качественно. Я вообще удивлен, что я мимо нее прошел, но, видимо, как-то не добрался. А потом она далеко пролеснулась, так она и ушла в 16-й год. Вот. Вот на Зухера напасть разучился петь, но ему на это класть больше спирта лей. Супостаты на девятке въехали в бочину, но Захар он очень добрый и простил скотину. Вот, стихами. стихами. На Ютубе, Вань, не пиши на Ютубе, я Ютуб не смотрю, потому что, ну, у меня всего два монитора. Вот когда у меня третий монитор появится, мне его просто здесь сейчас некуда поставить. Вот, когда было три монитора, я и Ютуб мониторил, и Дискорд смотрел. Сейчас я комментарии смотрю только во ВКонтакте и у нас в чате на сайте. Вот, наш чат основной находится на страничке прослушивания, где нажимаешь кнопочку «Слушать радио», и прямо под проигрывателем висит, во-первых, стрим ютубовский, можно там смотреть, и там же прямо под ним находится чат, куда можно писать, и у меня все это выводится, во-первых, и на стрим эти комменты идут, и у меня большими буквами для слепого Зухера, вот, я вижу крупными буквами. Вот, поэтому, Вань, пиши, пожалуйста, или сюда, вот, во ВКонтакт, или в основной чат. Ютуб не отслеживаю. Ладно, что? Что там? Понравилось, вот Машка пишет, понравилась песня, налила, и она закончена. Наливай, Машульда, давай мы с тобой... Блин, чуть не матюкнулся, у меня сейчас микрофон включен. Давайте мы включим следующую песню, вот, и я уже смогу матом с Машульдой разговаривать. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас Артвита, по-моему, это наши ребята тульские, или нет, не знаю, я их путать уже начал. Вот, Артвита с Дмитрием Борисенковым, «Черное море», дислокация указана Москва, да, я их перепутал. Про себя ничего не написано. Ну, собственно, ставим, слушаем. Вот, а мы с Машульдой сейчас бахнем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:45 на моих зеленых системных. Микрофон включен, не матерюсь. Тут мы... А я же предупреждал, говорю, убирайте детей со стрима, убирайте. На стриме детям не место, дети пусть радио слушают. Там я матом не ругаюсь. Вот, мы сейчас тут разбирали слово. Мы сейчас разбирали одно слово и выясняли, сколько... Оказывается, в русском языке столько значений может быть у одного слова, да? Я иной раз как что-нибудь скажу, так потом смеюсь долго. Вот, по поводу мата и... Короче, сейчас работаю у людей, а там жена учительница английского. Ну, интеллигентная семья такая. Вот, сынок там что-то лет 10, наверное, 11 ему. Ну и Андрюха сам заказчик. И мы так это с ним общаемся, что-то обсуждаем, какие-то деловые ситуации, эти рабочие моменты. Ну и я как полноценный строитель говорю там и многоэтажные такие конструкции у меня. Вот, главное, мужики друг друга понимают. Вот, а тут я голосовых много-много прям подряд, штук 10, наверное, отправил в WhatsApp. Вот, мне приходит сообщение, что, да, говорит, Захар, мы все послушали, Даша послушала, сын Ярослав послушал. Вот, все понятно. Все понятно. Вот, поэтому русский язык, он интересный. Так, пытливый ум сына спросил, а как это слово может иметь много значений? Нет, вот набить лицо неприятелю — это тоже одно из значений, Олежек. Ну что ты ребенка дезинформируешь? Уж раз начали обсуждать тему, то делай все, как это, возможные смыслы слова рассказывай. Так, на радио можно говорить так: давайте женско-органем. Но зачем нам это все надо, когда мы можем много всяких слов сказать вместо этого. Так, у нас у Петрухи, оказывается, прям вот завтра днюха. Блин, Петруха, ну, я тебя, конечно же, поздравлю, но заранее нельзя поздравлять. Я тебя завтра поздравлю. Ну, понятно, что в эфире не получится, но ничего. Значит, я тебе сейчас скажу, через... раз, два, через 6 лет... через 6 лет твоя днюха выпадет как раз на миксер. Вот, и если если к тому моменту у меня в огороде не вырастет ядерный гриб, вот, мы вполне знатно твою днюху отметим прямо в программе миксер. Вот, ладно, что, у нас отзвучала сейчас песня Артвита с Дмитрием Борисенковым, и что-то вот никто-то ничего не написал опять про трек. Сейчас я пролистаю вниз комментарии. Вот, Петрух пишет, вот эта песня заходит, качаю головой, одобряю. Так, что там, Пашка не выдержал, говорит, я столько не выпью, чтобы сегодняшний эфир слушать. Слушай, Пашка, у тебя месячные, я понял. У меня, когда жена начинает лютовать, я сперва же, ну, у меня начинается паника, я, не понимаю, чего она злится-то на меня, причем по каждой ерунде. Вот, а последние там месяца 3-4 до меня дошло, и я прям спрашиваю, у тебя месячные когда? А она улыбается, я говорю, ну, все понятно, перестаю паниковать, потому что, ну, когда человек злится, ну, непонятно, хочется, я же ее люблю, вот, поэтому расстраиваюсь, когда она орет, а оказывается, все очень просто. Вот, Витосу песня зашла, Пашка пишет, нет у меня месячных, сам такой. Ну, слушай, ну судя по тому, что тебя сегодня не воткнула ни одна песня за эфир, хотя я кайфанул, ну как минимум 4 раза уже за этот эфир, значит у тебя, видимо, сегодня месячные. Так, это большая честь быть днюшным в день выхода эфира. Ну, почему большая честь? Это просто удачное совпадение. Вообще, быть днюшным — это хорошо. Вот, чего нельзя заранее? У меня это в порядке вещей. Добрая половина поздравляет 28 февраля. Ну, я не знаю, Дениска, просто есть такая примета. Я в приметы верю, потому что, ну, на самом деле, многие у меня срабатывают. Вот. кто попсу? Да слушай, я выбирал хорошие песни, я не делю на попсу, не попсу. Давай уже слушай, да, что наливают, то и пей. Что ты тут выкобениваешься? Не выбирай картошку, жри все подряд. Далее у нас Лека. Лека, сейчас я найду, где у меня страничка, вот же. Лека Дождь. Вот я не знаю, то ли Дождь именно так, то ли Лека Дождь. А, наверное, Лека Дождь. Наверное, Лека Дождь называется проект. Это, кстати, Киев. Кстати, это Киев. Именно так называется песня. Трек загружен 2 июня 2016 года. Вот, ничего про себя не написано. Про себя ничего не написано. Но текст песни есть. Вот, давайте ставить, слушать. Ну, я же неспроста ее взял в программу. Значит, мне понравилось. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-54-34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Так, пишет нам Вань на Ютубе, уже подписал свой аккаунт на канал. Спасибо тебе, друг мой. Ты знаешь, у нас случилось, хотел сказать недавно, на самом деле уже давно, года два назад, потеряли мы права на свой основной канал, который у нас был, вот где были все подписчики. И вот представляешь, два года я и в эфире, и за эфирами, и в постах, и в репостах, везде говорю: друзья, вернитесь, подпишитесь на новый канал, ну вернитесь же все. Не, вообще никто. Никто никак, что-то там жалких 270 человек, и блин, из того, что было. Два года. Вот, ну ладно. Ничего, значит так надо. Значит так надо. Так, что там, Сонька пишет: спокойно, душевно спела, душевно. Вот. Петруха пишет: песня хорошая, но мне чего-то не хватило. Челябинск пишет: красивая композиция, трейку лайк. Дениска побежал за женой. Так, Олежек просит колыбельную. Слушай, Олежек, будет и про детей, и вообще про собственно, обстановку на твоей даче, но в конце эфира, в самом конце. Раньше я этой песней заканчивал другую программу. Вот, я тебе сегодня колыбельную сделаю. Не оленя, нет, не оленя. Так, сейчас послушал я Леку Дождь. Я не знаю, что меня зацепило в тот момент, когда я выбрал этот трек в программу. Нет, он неплох, он красивенький такой. Но вот сейчас, я когда переслушал, прям вот мне не хватило звука. Он очень сухой трек получился. Но это как, это конечно, не к артисту, это к звукорежиссеру, к человеку, который сводил трек. Вот, вопросы, даже не вопросы, а претензии. Абсолютно нет воздуха в треке. Может, просто в наушниках я слушал, он хорошо звучал. Вот, сейчас я слушаю на мониторах, на колонках, и, ну, как-то очень суховато. Поэтому, я не знаю, слушает она нас или нет, но все-таки в 16-м году трек залит был. Ну, вдруг. Вот, если еще этот трек не переделали, просто пожелание от меня, от пьющего ведущего. Прям вот не хватает воздуха, не хватает звона в треке, потому что, ну, он должен быть воздушный, он должен быть легкий. Ну, по смыслу, по аранжировке понятно, что все это красиво, нежно и ласково. Вот, а когда слушаешь на колонках, прям вот такой сухой, такой драчевый звук получается. Вот, шкурка, наждачная шкурка, зерно 40, даже зерно 20, наверное, прям вот скребет по перепонкам. Так, Алекс пишет: песни очень неплохие в музразборках, очень многое нравится, класс. Слушай, ну, потому что это квинтэссенция, я не знаю, как это прям вот спирт 96 из самогонного аппарата. Кстати, чей самогонный аппарат выдает 96-й спирт? Мой выше 93-х не выдает, я не знаю, с чем это связано, но как бы мне этого хватает. Но все равно, хотелось бы 96. У меня 98 где-то в головах, ну там буквально 300 грамм с 20 литров, да? А потом вот 92, 91, 93, и ну понятно, что на снижение, но вот первые 96 я никак не могу. Вот, и соответственно эти треки-то, ну конечно же, что тут интересно. Ну представляешь, я 2 месяца слушал, я ненавидел, я все еще их помаленьку ненавижу, музыкантов, но меня уже отпускает потихонечку, уже начало отпускать. Вот, и когда ухо за что-то цеплялось, ну конечно, это как минимум прям вот как минимум стейки из мраморной говядины. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Юнит. Сейчас откроем. Опять Москва, да что ж такое-то, опять Москва. Про себя у ребят написано следующее. Российская группа, играющая... Сюр-рок, твою мать, каких только я жанров не знаю. Сюр-рок. Тексты песен не имеют острой социальной направленности и имеют в большей части сюрреалистическую форму. В них можно искать смысл, а можно просто слушать. Вот, предлагаю просто слушать. Итак, группа Юнит, город Москва, «Порвется небо» называется трек. Ну, раз он в программе, значит, чем-то он меня зацепил. Я правда не помню. Давайте слушать вместе. Ну и наливайте, у кого еще. И не забывайте комментировать песни. Не забывайте комментировать песни. Это нужно и музыкантам, и мне надо о чем-то разговаривать.

0: жалеть.
1: Есть только миг. Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, 22 03 22 на моих зеленых системных. Такое вот крутое системное время. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. До вас, я так подозреваю, задержка секунд 20. Если по радио, по стриму, не знаю, всех по-разному. Вот, Юрка пишет, очень качественный трек. Да, я понял, что меня вдохновило на взятие в программу этой песни. Аранжа прям очень клевая. Я люблю такие вещи, на самом деле, когда... ну, неординарно, но согласитесь, здорово сделано подход. Я тексты не слушаю никогда. Я тексты не слушаю никогда, поэтому про что песня, я не знаю. Я буду слушать тексты, когда мне вот песня понравилась, там я ее 5-й, 6-й, 7-й раз слушаю, тогда я уже начинаю вслушиваться в тексты. Вот, в основном я слушаю вокал как еще один инструмент в композиции. Вот, здесь меня все порадовало, все было вкусно и здорово. Ну, правда, здорово. Так, Андрюха пишет наш, челябинский, крутая песня, наверное, из всего эфира это будет самый жирный лайк и плюс. Если не ошибаюсь, в ротации неформатки есть пару песен, их вполне возможно. Очень много, кстати, треков перебрались в ротацию, кто-то даже не на один канал, кто-то звучит на нескольких каналах, кто-то звучит во многих плейлистах. Вот, сейчас прям очень-очень удобно стало рулить ротацией. Так, пишет вот Юнит, помню эту группу, хорошие у них были композиции. Так, Сонька пишет, песня отличная, вообще эфир сегодня достойный, ну, на мой вкус. А твой вкус, ему можно верить. Сонча, ему можно верить. Вот, главное, чтобы что? Чтобы мы улыбались. Вот, а все остальное ерунда. Так, Витос наш, пермяк, пишет, прикольно звучит песня, но не мое, не мое. Вот, Пашка пишет, наконец, хоть что-то интересное, хотя бы по музыке, ну, по аранжировке и по звуку. Вот, видишь, Павленти, я и тебе сегодня угодил, а ты говоришь, что все один шлак, все одна какашка. Нет, вот, и тебе я угодил. Вообще, я так подозреваю, смотри, вот все прошлые эфиры тебе все нравилось, да? А ведь у нас это уже получается 4-й или 5-й эфир со старыми треками, да, и с треками из, вот, из большого разбора треков. Вот, и тебе все нравилось. Но тогда ты все время был под наркозом. Вот вспомни, тебя резали, резали. Представляете, ребят, чувака 3 раза резали. 3. Первый раз забыли лопату штыковую в нем. Вот, второй раз в нем забыли тампон, причем тампон медсестры, а не Пашкин тампон. Вот, третий раз он не сказал, что в нем забыли, но вроде как собрались опять резать. Я мышку потерял, где мышка? Вот, и поэтому чувак был все время под наркозом, ему все нравилось. Вот, а теперь вот ему сегодня ему все прям не нравится. Прям все ему не нравится. Вот. Так что, Пашка, дело все в чем? Дело все в морфии. Морфий очень сильно влияет на твое звуковосприятие. Вот, еще, говорит, и 4-й раз. Ты прикалываешься или правда будут резать 4-й раз? Да ладно, да, тебе в суд уже пора подавать на них, ты че? Вот, еще, говорит, и 4-й раз. Ты прикалываешься или правда будут резать 4-й раз? Да ладно, да, тебе в суд уже пора подавать на них, ты че? Сколько можно? Столько

У нас группа, которая, ну, уже давно бороздит просторы океанов неформатки, давно, но вот этот трек что-то он меня чем-то зацепил. Я, правда, я не помню уже, про что эта песня. Вот, группа «Мои океаны», группа из города Твери, исполняющая мелодичный рок с элементами пост-рока, меланхоличного рока. Текста группы пропитаны меланхолией и аллегориями, основаны на глубоких размышлениях об общечеловеческих ценностях и проблемах. Какой жуткий текст сопроводилки. 21 апреля 2016 года загружен трек «Мои океаны», Тверь. Трек называется «Время», ставим, слушаем. У кого есть что налить, наливайте. Собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13:22. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вадик у нас нарисовался, пишет: хорошая песенка. Вот, Маха пишет: конечно, я здесь, просто деликатно молчу, когда нечего сказать. Затыкаю себя круженцей алкогольной в нужный момент. Не надо. Не надо себя затыкать. Вот, Витос пишет: тоже понравилась песня «Зачет». Так, что там? Петруха пишет: красиво, тоже хорошо сделано. Так, что вот помню эту группу еще до неформатки, наша 2.0 слышал. Это ты вот про «Мои океаны», наверное, да? Я что-то... Да, про «Мои океаны». Вот, и спрашивает, согласятся ли они за бесплатно. Андрюх, так в этом же все и дело. Ну, я тут просто за эфиром рассказывал, что, ну, периодически, да, там, музыканты, мы же общаемся все равно, и не только там во время эфиров, да, там, и за эфиром. Вон, Дениска у нас каждое утро за здравие. Зухер, как дела? Я кричу: не дождетесь. Вот, ну, и вроде как убедились, что оба живы. Вот, так же, в принципе, со всеми музыкантами периодически общаемся, и... Я периодически забрасываю такую фразу, говорю, что вот сейчас это пузо нарастите, станете знаменитыми, и не нужна вам будет неформатка-то. И они все кричат: нет, нет, Зухер, что ты, все, что можем, все, что от нас зависит. Я вот хочу проверить, у нас же в 24-м году я задумываю большой фест, мегафест, мы его назовем 20 лет неформатки. На самом деле оно, конечно, у нас больше годиков, но... 20 лет неформатному радио красиво звучит. Вот, как инфоповод. И я хочу позвать вот этих всех ребят, которые кричали, что нет, Зухер, да ты что, любой кипиш. Я их позову. Я их позову хедлайнерами. Ну, есть кого позвать хедлайнерами. И я посмотрю, как они на это отреагируют. Максимум, на что я согласен, оплатить проезд. Проезд. Вот, только дорогу. И поглядим, кто из них что стоит. Вот, чьи слова можно заносить в актив, ну, а кто пиписьки жеваны не стоит. Вот, что там у нас еще? Сонька пишет: вот, потяжелее началось, бодренько трек зашел. Слушай, я тебе честно скажу, я вообще никак не формировал плейлист, потому что я, когда их выбирал, ну, я шел по отбору, да, по большому. И мне какие треки нравились, я нажимал кнопочку. У меня есть кнопочка, там миксер такой-то, и трек туда добавляется, а человеку улетает письмо, что вот вас в этой программе будут слушать. Собственно, смотрите, слушайте. Вот, и набивал. Я сейчас даже не помню, кто там, чем мне понравился и когда. Вот, поэтому... абсолютно никакого нету выбора треков. Вот они как у меня тут числились, так я их в плейлисты положил. Ну, единственное, именинников, конечно, их я самых первых поставил. Так, Машка пишет: вот под последнюю песню взгрустнула под свою днюху. Люблю такое дело. Слушай, ты знаешь, я тебе сейчас открою страшную тайну. Но сейчас у меня такого, конечно, не бывает уже. Я сейчас абсолютно счастливый человек. У меня классная жена, мой ребенок вырос и уехал из дома, мне хватает на жизнь, то есть я сейчас абсолютно счастливый человек. А раньше у меня было такое состояние, оно называлось «Зухер грустит». Вот, жил я тогда в Алексине, и, ну, там городишко не такой большой, там как бы все знают, и если менты видели, что посреди перекрестка стоит Зухеробиль, открыты двери все, и громко орет Крис Ри «Блю кафе», значит, лучше эту машину объехать стороной. Вот. Не подъезжать вообще ни под каким поводом. Вот. И вот мне нравилось. Я вот периодически, ну как, не скажу, что прям постоянно, но бывали такие меланхоличные ночи. В основном это было по ночам, потому что днями я работал, я много работал. Я и сейчас много работаю, но тогда прям это было особенно принципиально. Вот, потому что после пожара надо было где-то жить, и, ну, очень много было работы. Вот, и ночью я вот мог себе позволить поставить машину где-нибудь в центре города, включить Крис Арин на репит, на повторе, Blue Cafe, очень мне оно нравилось, и я пил Апшерон с зелеными яблоками. Вот, есть у меня молдаванский друг, он меня в свое время приучал к коньяку. И вот я благодаря ему стал разбираться в коньяках, какой коньяк с какой закуской пить лучше и вкуснее. И вот в те времена как раз вот я любил помеланхолировать под эту песню. Вот, без подобного состояния песни не пишутся. Да, Машка, это я знаю. Это я знаю точно и абсолютно уверенно. Но ты знаешь, чем... Как это? Сейчас я попробую сформулировать мысль. У музыканта, ну, у среднестатистического, да, талантливого человека, не обязательно музыкант, это может быть поэт, художник, там, кто угодно. У него есть два состояния души. Влюбился, и кто-то умер. Влюбился, и кто-то умер из близких, ну, понятно. Вот, и тогда начинается, вот я это называю, выблевываются, да, вот у музыкантов выблевываются песни, у художников выблевываются картины, там, у поэтов выблевываются стихи, то есть это, ну, такая защитная реакция организма, да, на стресс. Вот, ну и есть несколько там промежуточных состояний, когда там, ну что-то такое происходит. Вот, и поэтому все великие песни, они же все написаны или когда человек влюбился, или когда у него кто-то умер. Ну, или большая трагедия, или большая потеря, или большая находка, да. Вот, поэтому, конечно, в творческой канве это замечательное состояние, но по большому счету, ну, лучше бы без них. Лучше бы без них, потому что... Давай искать вдохновение в чем-то другом. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас... Что? Далее у нас группа «Озоновый слой». Расскажу. Вот это вот как раз тот трек, который я анонсировал в начале программы. Это новый трек. Это не из старья. Просто так получилось, что Андрюха... Они выпустили новую песню. Говорят: «Зухер, блин, что делать? Хотим в миксер. Вот у нас свежак-свежак». Я говорю: «Блин, Андрюха, ну ты понимаешь, у меня, говорю, уже лайнап забит. То есть, ну, уже письма музыкантам отправил. Я не могу никого отменить». Вот, поэтому говорю: ну, ближайший, вот, давай я тебя... И у меня оставалось место в этом миксере, и я туда запихал этот трек. Группа «Озоновый слой», город Красноярск. «Моя звезда» называется трек. Так, сейчас я их открою, где они? Вот они. Хотя у них почему-то дислокация стоит Санкт-Петербург, но я-то знаю, что это Красноярск. Так, про себя они ничего не написали, про трек они ничего не написали. Вот, поэтому ставим, слушаем. Собственно, ребята уже... Они с самых, понимаешь, аналов неформатки. Они у нас самые первые музыканты. Мне кажется, «Выйду я на улицу». Это вот как раз был «Озоновый слой». Поехали. Поехали.

0: мне.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, 22, 25, 42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Все еще идет программа «Миксер». Смотрите, мы от литра сколько отпили. Ну, пол-литра я уже всадил. Вот, сегодня у нас два именинника. Сегодня у нас Машка и Вовка. Мы сегодня за них пьем. Так, смотрите, что у нас тут. Олежек пишет, это песня Би-2 напомнила. Вот, ну, я за эфиром сказал. А я уже что-то, я уже не соображаю, то ли за эфиром, то ли в эфире. Короче, группа «Озоновый слой», она так поет уже очень давно. Очень давно. В принципе, это одна из тех групп, с которых начиналась неформатка, да, когда еще это не было радио, когда это был просто, ну, какой-то такой это стёб, прикол, я не знаю. Я не ожидал, что вырастет все это в такой проект, что это вот столько судеб будет разрушенных и поднятых, фестивали, концерты, столько всего происходит сейчас. Сейчас все это, конечно, движуха, она радует, но тогда, вот еще тогда, в самом начале, это вообще не задумывалось как радио, это вообще не задумывалось как проект. Мы просто бухали в онлайне, и нас подслушивали люди. Вот, и вот «Озоновый слой», он с тех времен, он вот с тех времен, они с нами давно. «Выйду я на улицу», вот это вот прям песня, она до сих пор у меня в голове. Я ее периодически прям с удовольствием слушаю. Кстати, Андрюха, я знаю, что ты сейчас не слушаешь, у вас там плюс 5 сейчас, да, сейчас у них в Красноярске 27 часов 27 минут. Загрузи на сайт, у нас же похерилось очень много треков с обновлением. Вот, и «Выйду я на улицу», как раз его нету, а мне его очень хочется вернуть в ротацию, а сейчас у нас ротация просто идет из загруженных треков, потому что раньше я все это вручную формировал. Ну, я сейчас уже старенький человек, я готовлюсь к тому, чтобы мои девочки могли этим рулить, если вдруг со мной что-то случится. Вот, поэтому сейчас в эфире играют треки, которые загружены на сайт, да, то есть ничего вручную не делается. Поэтому, Андрюха, у меня к тебе просьба, закинь «Выйду я на улицу», пожалуйста, его на сайте нету. Вот, он куда-то пропал. Залей. Вот, гляну на село, девки гуляют. Нет, там другая песня, но а набери «Озоновый слой», «Выйду я на улицу». Я думаю, ты кайфанешь. Так, что там? Вадим пишет, хорошая песенка. Витос пишет, душевно спета. Петруха написал, ухи кайфуют. Кайфуют. Как вас люди нашли, если вы просто тестили эфир? Андрюха, есть же видос у нас на канале, прям он так и называется, о неформатном радио. И там я все это подробно рассказывал. Ну, я могу прям маленький кусочек сейчас повторить. В свое время я кому-то настраивал сервер, ну, я знаю, кому, просто, ну, не суть важно, вы этого человека всего не знаете. Вот, и у себя поднял такой же, ну, просто, чтобы мне было на чем экспериментировать. Я айтишник, по большому счету, да, айтишник, строитель, музыкант, звукорежиссер, культработник, моторист. Рулевой, да, день речного флота я тоже отмечаю. Вот, и когда я этот сервер поднял, мы просто, у меня много друзей же там на северо-западе, а я уже как раз к тому моменту уехал, пока еще не в Тулу, но в Алексин, да, и мы периодически там раз в 4-5 дней побухивали в эфире, и я включал музыку, а потом увидел, что на нас подслушивают. Что нас подслушают, там что-то, ну, человек 200 было, да. И тогда еще Аська, тогда еще рулила Аська, ICQ. Вот, ну и я прямо в микрофон говорю, ребят, а что вы нас втихаря подслушиваете, давайте-ка это добавляйтесь ко мне в Ваську. Они прям тын-тын-тын-тын-тын, там человек 200-300 сразу раз и добавились. И мы еще целый год после этого бухали уже вот в двухсотером, да, я ставил песни. Я же с Европы Плюс как раз тогда уволился, потому что мне пришлось уехать в Тулу. Ну, не в Тулу, в Алексин. Вот, домой я уже в Тулу вернулся лет, наверное, через 8 после этого. Ну, не суть. Вот, и вот так вот неформатка родилась. Потом я уже сайт сделал, чтобы просто нам было место, где вот этим бухающим всем собраться в одном месте. Уже потом начали. Короче, вот так вот все. Не потому, что там Зухер проснулся и сказал: я хочу радио. Нет, такого не было вообще. Ни в снах, ни в духах мы об этом даже не думали. Вот, так, Элизабет Пилс у нас нарисовался. Привет, привет, чувак. Я видел твое ведро треков. Кто-то там их без меня модерировал, но я тоже штуки 3 проквакал. Вот, обязательно куда-нибудь, когда-нибудь возьмем, но не в ближайшее будущее. Сейчас пока у нас еще эфиры забиты. Так, все, вроде все комментарии зачитал. Поехали дальше. Далее у нас группа 30 по Цельсию. Это как раз вот старослужащие. Мне кажется, они из Иваново у нас даже, да? Вот написано «Дислокация Ярославль». Но мне кажется, что ребята из Иваново, мне так кажется. Я могу ошибаться запросто. «Внутри тишины» трек загружен 12 мая 2016 года. Я напоминаю, мы сейчас эфиры все посвящены последствиям большого разбора треков. Я уже не помню эту песню, честно говорю, потому что я ее отобрал там, может, месяц назад. Про что она? Ну, раз отобрал, значит, чем-то она меня зацепила. Давайте ставим, слушаем. «Внутри тишины» называется трек. Про себя у ребят, к сожалению, ничего не написано. Вот, у них написано «Все неплохо». Вот, но это было в 2016 году, сейчас, может, уже и группы нет. Но, тем не менее, давайте слушать. Поехали, у кого не налито, наливаем. У меня осталась одна помидорка, я перехожу на закуску яблоками. Поперли.

0: только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, я сейчас буду чмошничать. Я сейчас буду вредничать и чмошничать, потому что, ну, вот честно, прям для меня это было откровением. Я вам просто расскажу. Где-то так это года три назад. Года три назад официально неформатное радио, как лейбл. Ну, я могу врать с датами, ну, примерно вот как-то так. Неформатное радио выпустило альбом Маши Канемары. Вот, там было 3 или 4 песни, я не помню, я врать не буду. Ну, 3 или 4. Вот, и с тех пор, как бы, мы неразлучно шествуем с Машей Канемарой. Вот, потом это стала группа Канемара, да, то есть, ну, я к чему? Идет время, двигаются года, а пролетают дни. И сегодня Машка мне пишет. Слушайте, сегодня она мне написала. Вот, сегодня 2022 год. Я первый раз на эфире. Я первый раз на эфире. Машульда, ну, кроме как матом, тут ничего особо-то и не скажешь. Ну, понятно, что все мы люди, все мы человеки. Но я как минимум удивился, я тебе честно скажу. Вот, это было так, это предшоковое состояние. Так, ладно. Старинный японский город Уба-Хоба. Уба-Хоба. Вот, что там? Скорпион злопамятный. Ну как, а почему нет? Я очень вредная скотина. Так, Олежек вот пишет, в Иваново другая группа созвучная, минус 30 называется. Да, Олег, все, вот спасибо. Ну, я как бы за эфиром сказал спасибо, и сейчас я просто уже, ну, прилюдно говорю спасибо. Я их путаю, вот 30 по Цельсию и минус 30. И я уже когда голос просто услышал, я понял, что это другая группа, поэтому я когда до того, как песня запела, я сказал, мне кажется, что ребята из Иваново, ни хрена, все правильно, они вот те были из Ярославля, а вот те, которые про кого я думал, они из Иваново. Вот, все, мы разобрались. Вот, ну и, собственно, все треки, которые на сегодня были запланированы, они закончены, но у нас же есть еще 2 именинника, вот, и я надеюсь, что они сегодня, ну, одна как минимум досидела до конца эфира и выдала такое откровение, от которого у меня волосы стали дыбом, даже на стриженной голове, вот, ну, а второй чувак, он сегодня со спонсорами встречается, он сегодня не на эфире, но он предупредил по-честному, потому что я его с утра поздравлял. Говорю, Вовка, как же так? Он говорит, ну, блин, ну, вот так. Кто за девушку платит, тот ее и танцует. Вот, поэтому я думаю, Вовка будет слушать нас потом в записи. Вот, ну и давайте мы еще раз по именинникам пробежимся. Вот прям крайний-крайний сингл. Прям крайний-крайний сингл Маши Канемары. Называется «Моя болезнь». Давайте ставим, слушаем. Это уже группа Канемара. Это уже не Маша Канемара, это уже группа Канемара. Вот, поехали.

Стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Забыл разделитель ставить. Ну что, бывает. Вот, тут нам из Челябинска пришел вопрос. А что такое Коннемара? Что такое Коннемара? Спрашивает наш Андрюха. Вот, и, ну, я как человек начитанный, ну, я уже за эфиром это сказал, у меня есть как минимум две концепции в голове. Вот, хотелось бы услышать, собственно, от правообладателя, от имени которого мы размещаем треки, да, от имени которого мы там тудым-сюдым. Вот, Машка, ну-ка расскажи нам, что такое Коннемара. Вот, Витос пишет, это длинная история. Ну, давайте, мы же тоже не торопимся. Так, Юрка пишет, ну как можно было первый раз эфир слышать? Скоро уже 20 лет неформатки. Да! Юрка, я поэтому и в шоке. Ну, ладно там, я понимаю, она не сначала неформатки, но ротируется у нас уже как минимум 3 года. Как минимум 2 или 3 года мы уже как правопредставители, да, лейбл «Неформатное радио» действует от имени группы «Маша Коннемара». Вот, и она первый раз на эфире, первый раз. Да блин, говорит, уничтожь ты меня. Нет, мы тебя уничтожим. Это знаешь, когда мы с Коляновной доберемся до Перми, вот, мы приедем, и тогда Коляновна тебя будет держать за уши, а я буду тебя по жопе розгой соленой хлестать. Это будет все потом. А ты нам сейчас расскажи, что такое Коннемара, потому что люди интересуются. Ну, как бы, законный вопрос, и пока представитель здесь, хотелось бы услышать законный ответ. Так, Пашка пишет, кажется, это было в какой-то книжке про индейцев. Ох. Пашка, я тебе скажу, что это название, нет, это слово фигурирует как минимум в четырех, литературных произведениях. Так, 16-й год и качество 128, плюс YouTube немного звук режет, нужно это учитывать, Андрюха пишет. Ну, слушай, я тебе не скажу, что прям 16-й год от 22-го скаканул далеко. Да нифига, все примерно так же. Ну, просто появились какие-то более умные плагины. Вот, Витос дает подсказку, есть вискарик такой. Все-таки у музыкантов ни хрена не меняется, все по алкашке. Вот, вы понимаете, мы тут куда-то двигаемся далеко, там, в какие-то литературные произведения. Вот, Пашка вообще вспомнил про индейцев, вот, а тут все же просто. Есть вискарик такой, все понятно, все же просто. Вот Андрюха из Челябинска пишет, Коннемару впервые услышал на неформатном радио, песня «Дыхание», хит хитов. Вот, ладно, давайте мы, вот Машка пишет, с первым составом мы были и есть фанатами Скандинавии и Ирландии. Вот. Короче, Машке больше не наливать. Давайте ехать дальше. Еще один, ну, основной именинник, ну как не основной, еще один именинник неформатки на сегодняшний день, Борис Федорович. Эта песня звучит постоянно у нас в ротации. Да, в принципе, как и Машкины все песни звучат у нас постоянно в ротации. Им же песням все равно, что она первый раз эфир слушает. Ну, по крайней мере, они звучат. Вот, «Музыкант» называется песня. Вот, как минимум, сейчас песня Бориса Федоровича, Вовки Федоровича, совпадает с тем, что нам написал Витос. Есть такой вискарик Коннемара. Вот, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: За эфиром на стриме я сказал, Юра Арцизов знает толк в джинглах. Вот, за вот это вот есть только миг, я успеваю налить, выпить и обычно закусить, но так как я сегодня еще дифирамбы распевал, то закусить не успел, поэтому буду чавкать прямо вам в эфир. Вот. Ну что, друзья, отслушали мы сегодня всех, и даже свыше всех, и даже свыше всех, 4 трека прозвучали прям вот в мимо концепции. Вот, выяснили мы, что Коннемара — это место в Ирландии. Вот, как и Кьюсак, фамилия ирландской знати. У нас на неформатке как минимум два проекта, привязанных к Ирландии. Ну и мой вискарь, который по всем, понимаешь, строгостям ирландского закона настаивается сейчас прям на 3 этажа ниже меня, под землей. Вот, и через 2 недели его пора будет доставать. Собственно, сейчас у нас какой? 169-й миксер, 171-й миксер. Я так подозреваю, мы уже будем отмечать с вами ирландским виски. Откровенно ирландским. Вот, так, что там? Пашка пишет, настоящая ирландская чача. Нет, чача у меня самая настоящая зухерская. Потому что у меня, понимаешь, плантация винограда в деревне, плантация винограда у тестя, и у меня здесь тоже виноград растет, и на следующий год я планирую еще посадить 3 или 4 лозы. Вот, потому что, ну, чачу я люблю чачу, ну, она вкусная, приятная и хорошо пьется. Ну, что же нам мешает? Шашлычок на подходе. Блин, Артемка, у тебя шашлычок на подходе, а у меня он по пятницам. Понимаешь, вот у меня все наоборот. Все люди ждут пятницу, чтобы бухнуть. У меня это в среду. Вот, алкопорно стрим с бухлом у меня по средам. А вот по пятницам я как раз еду с работы, я прям еду через Магнит, потому что там самая дешевая свинина в Туле. Вот, выбираю себе вот нужные куски, прям нарубаю это мясо крупными кусками, и мы с Коляновной все это на угольках зажариваем. Но это уже не в эфире, но мы смакуем. Вот, а то, что у тебя сейчас шашлычок на подходе, я тебе честно скажу, завидую. У меня прям слюна выделилась, ее много. Ее много, но нет у меня сейчас шашлычка, ну никак. Вот, так, Сонька пишет, блин, соседи отвлекают, боюсь, все интересное пропущу. Да все уже, уже закончилась программа. А давайте, друзья, мы отпустим радиослушателей отпустим. Давайте мы включим... так, Олежек у нас уже сбежал, который из Москвы. Вот, поэтому пусть у нас сейчас прозвучит олень. После оленя включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повесю. Радиослушатели, всем пока, услышимся через неделю. Стрима слушателей, висим на месте, я никуда не пропал.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

В Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my head.

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: Гляди, якая снічка поляцела.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
3: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
4: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеется особые лагеря для жен изменников, родины, детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем в лагеря ушедших.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Участники сборника «Грани».
2: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диакониссой церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going

your mother?

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Став юнке твоим на побегушках, ослабшая под панцирь боль, один раствор.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DSX Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 1900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

вижу, я труп на дороге, а снег уж совсем ту находку занес. Метель так и пляшет над трупом, разрыл я сугроб, и так к месту прирос.

грешных, я учусь, как выживать.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
3: Победитель программы Миксер. Победитель программы

Ночи газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочный плечики рабски тянут сей грудь.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Активного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55-го.

мистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм и блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку Джонни Би Гуд.

тесно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно, душе моей